я, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Привой».

Керем борха чирхалат, мягшизе анхеслуге, хаду пат изет чтоге, дихия чине кола. Керем борха чирхалат, мягшизе анхеслуге, хаду пат изет чоге, хитхи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу салатса, цосахт

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми. Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Истории создания многих шедевров зачастую связаны с легендами и народными преданиями, ну а порой и хитросплетениями удивительных обстоятельств, ну, попросту говоря, мистикой. Есть свой мистический флер и у знаменитой песни «Вологда», одного из самых популярных отечественных шлягеров на протяжении десятилетия. Исполнил эту песню, ставшую неофициальным гимном Вологды, прославленный белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Да как исполнил, на века сказали бы. Ничего подобного. Вот по прошествии определенного времени, очень большого количества времени, Ирина Дубцова по-своему перепела песню и внесла свою изюминку в песню. 7.34, время московское. Впереди у нас много всего интересного, потому что это радио «Прибой». Здесь Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаярчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Гамарджа Пакетели Костряни Мордзваны в кварцеле вокзамомицит.
1: Ух ты, извините, задумался, что-то я задумался. Так, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. Сейчас 25 градусов тепла. Слабый дождь закончится, вот говорит гидрометцентр, около 10.00. Где-то он не начинался, где-то он уже должен закончиться. 6 метров в секунду, ветер северо-западного направления. Сегодня днем у нас воздух прогреется до плюс 27. Ну и походу будет идти вот такой вот, знаете, дождь. Как принято говорить, в Дагестане, у нас же все очень культурно говорят, моросня. А вот, встретил он соседа нашего Митрича. Митрич был очень в хорошем расположении духа. А когда он в хорошем расположении духа, значит, что-то не то. А вот, я говорю: Митрич, что ты сияешь-то, что сияешь-то? А Митрич говорит: да ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, вот жена, говорит, сказала мне, что если я еще раз назову ее Ленусик, она выгонит меня из дому. Я говорю: ты знаешь, Митрич, мне кажется, что твоя Татьяна права. Далее Митрич говорит: ну вот, надо было, что ли, жениться. Я говорю: ты знаешь, Митрич, вообще каждый мужчина рано или поздно должен жениться. Митрич говорит: это почему? Я говорю: ну, в конце концов, счастье — это не главное в жизни.
2: Первое.

0: Этого музыканта зовут Евгений Осин, и этот музыкант оставил после себя не просто музыку, а целый мир эмоций и чувств, который продолжает трогать сердца. Его память — это мелодия, которая звучит в наших душах, напоминая о его уникальном таланте. Искусство, которое он создавал, стало частью нашей культуры и останется с нами навсегда. Далее, память же о нем — это память о человеке, который умел дарить радость через музыку и вдохновение в обыкновенном дворе и просто под гитару. Великолепнейшая песня «Мечта» прозвучала в 7 часов и 50 минут по московскому времени на волнах радио «Прибой». На данный момент у меня все.
1: Реклама на радио.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир». Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пришла, села напротив и говорит: я сейчас буду считать новости. Ну, это ее Диана Гаджиева зовут в ваших радиоприемниках.
1: Дурман.
0: Кто, говорит, поет эту песню? Я говорю: Сергей Лазарев. О чем песня? Про какой дурман он поет? Спросила Диана. Я говорю: ну как тебе объяснить? Ну вот ты слышала сказки про ходячие избушки, про водяного, лешего? Она говорит: да, кто это сочинил? Я говорю: ну вот все народные сказки про ходячие избушки, про водяного и лешего, про говорящих лягушек в действительности написаны грибниками. А не Сергеем Лазаревым, который в финал часа, в общем-то, добил своей песни под названием «Дурман». Но все, объяснил Диане. Диана говорит: все, давай, давай, врубай меня. Выводи, то есть, в эфир. Я говорю: нет проблем. 3, 2, 1, вывожу в эфир.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране назвали средний размер новой семейной выплаты. Индексацию тарифов на электроэнергию в Дагестане перенесли. И в Махачкале проведут молодежный фестиваль «Дагфест». Теперь подробно. Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления меры соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования. В социальном фонде указали, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен НДФЛ. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывает по льготной 6%, а семья получает разницу между первоначальной и итоговой суммами. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в этом году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе Ставрополь-Энергосбыт проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. В части Кировского района Махачкалы сегодня ограничено водоснабжение. Как сообщили в едином операторе в сфере водоснабжения и водоотведения, в связи с аварийными работами на магистральном водоводе в поселке Семендер на проспекте Казбекова будет ограничена подача воды до 15 часов дня. Администрация Махачкалы информирует жителей и гостей столицы о том, что в период проведения молодежного фестиваля «Дагфест» и в целях гарантирования безопасности дорожного движения будут введены временные ограничения на движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 22 часов 2 июля до 5 июля по улице Пушкина на отрезке от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Иракского. Жители просят с пониманием отнестись к введенным мерам, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно осуществлять планирование альтернативных маршрутов движения. Дагестанский борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев выступит на международном турнире, который пройдет с сегодняшнего дня по 2 июля в Ереване. Престижные соревнования соберут в столице Армении более 150 борцов из 13 стран мира. В составе сборной России представитель Дагестана выступит в весовой категории до 97 килограммов. Магомед Муртазалиев является призером чемпионата Европы и одним из ведущих российских борцов в своей весовой категории. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Ну что ж, моя работа в этом часе закончена. Расул, тебе слово.
0: А чуть ранее Диана мне сказала: вот какую бы работу бы мне найти, что бы ты мне посоветовал, чтобы раз и быстро разбогатеть? Я говорю: ты знаешь, никому не говори. Вот один владелец мастерской, изготавливающий таблички «бензина нет» и «пистолет не работает», вошел в список Forbes и даже одолжил денег некоторым людям на ремонт автозаправочных станций. Только ты, Диана, говорю, смотри, никому не говори. Радио «Прибой», всем доброго утра.

0: В нашем эфире одна из самых известных и успешных певиц, которую на сцене зовут Леди Гага, автор, музыкальный продюсер, актриса и дизайнер, известна своей благотворительной деятельностью, обладательница Оскара. Так называлась песня в ее исполнении, а настоящее же ее имя — Стефани Джерманотта. А вот мне интересно было посмотреть, как она сейчас выглядит. Залез я в этот, как его называется, на просторы интернета, что не люблю делать, вообще никогда не лазю. Вот, ну посмотрел, знаете, посмотрел. Ну что могу сказать, сейчас вот наши тигры-львы сейчас ждут от меня, какая она. Но вы знаете, нашим тиграм-львам не понравится, не сделанное. Вот, все свое, не сделанное. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем же доброго утра из эфирной студии «Радио Прибой». Продолжение следует. Передал Расул Алибеков. Будем знакомы.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: А творчество этого исполнителя не любить просто-напросто невозможно. Это Григорий Лепс. Мы его тоже очень любим, он очень хороший исполнитель. Вот, кстати, песня из альбома, который называется «Гангстер номер один». Очень хороший альбом, между прочим, и альбом придется по душе всем тем, кто, как я уже сказал, очень любит творчество Григория Лепса. А таких очень много, которые в основном за рюмочкой чая на столе, в общем-то, периодически прослушивают его песни. На радио «Прибой» больше не будет.
1: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Мы уж думали, что вся такая будет погода на протяжении лета. Вот такая, знаете, прохладная, хорошая. Ничего подобного, ничего подобного. Повышение температуры ожидается уже. А на этой неделе, вот в четверг, в среду... Сегодня какой день недели вообще у нас? А, у нас сегодня же вторник, 8 часов и 29,5 минут. У нас сегодня 30 июня. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, солнышко не светит. Что-то нету его, не знаю, не появилось с утра. 25 градусов, днем плюс 27. Дождливая погода, когда будет идти дождь, не знаю, не буду говорить, потому как там тут, ну, в смысле, там у них одно, у нас здесь в гидрометцентре другое, там наверху третье, тут непонятно что. Поэтому давайте не будем об этом. В общем, то, что есть и есть, вот как есть, пусть так и будет. Уже хорошо, что не хуже с погодой, не хуже, да.
1: Это радио... Радио Прибой.

0: I Set Fire to the Rain. Это мощная, знаете, как говорят в Дагестане, мощная баллада британской певицы Адель, вошедшая в ее вторую студийный альбом под названием 21, ну, из 2011. Кстати, песня стала третьим подряд синглом с этого альбома, который возглавил американский чарт Billboard Hot 100, что сделало Адель первой британской исполнительницей, трижды подряд добившейся такого успеха с одного альбома. Но я так, чтобы вы, собственно говоря, поняли, что это радиоприбой, кого попало, мы здесь не крутим. В основе же песни лежит история любви, которая начинается как спасение, но обернулась обманом и манипуляциями. Героиня отдает свое сердце, чувствуя себя слабой и зависимой, но со временем открывает темную сторону своего партнера, которому, в общем-то, и поет эту песню. Зачем я знаю английский язык? Зачем я в школе хорошо учился? На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Телефон рекламной службы на радиоприбой 8-988-292-47-47.

0: Стабильность, друзья мои, это когда вы много лет каждый день ездите на работу на машине по одной и той же дороге, на которой все эти годы на одном и том же месте присутствует одна и та же пробка. И вы в ней, в общем-то, стоите долгое-долгое время. А, так, я вот, в общем-то, сейчас вот пытаюсь найти, где тут у нас вот все вот тут вот находится, Яндекс пробки и все остальное. Вот это вот все хочу посмотреть, где у нас сегодня дорожная ситуация, в общем-то, оставляет желать лучшей. Ну, на данный момент в городе появился пока бензин, и пробки, в общем-то, опять вошли в свою народную колею, скажем, и они опять появились. Да, так, что у нас здесь? Въезд в город Махачкалу со старой трассы города Каспийской, со старой новой трассы Булачая Петра Первого. Насрудинова немножечко стоит, вот, дорожное движение. Это вот что за улица? Пытаюсь я вот определить, что это за улица у нас здесь. А, это проспект Расула Гамзата, просто с другого ракурса он мне показывает. До центра, от моста до центра, в общем-то, пока красным. Троллейбусное кольцо в сторону Агасиева улицы красным и в сторону города, с другой стороны, тоже немножечко красным. Других таких больших проблем я, в общем-то, не вижу. Нигде фактически всю карту мира посмотрел. Ну, в Лос-Анджелесе там где-то в одном месте и все, больше так, в принципе. А, нет, в Хасавюрте. В Хасавюрте больше, чем в Лос-Анджелесе, да. Вот, что могу сказать. Ребят, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Кстати, вчера вот был в районе одной из больниц города Махачкалы. Как было все безобразно. В общем, жаловались водители скорой помощи. Так, в общем-то, все безобразно и осталось. Не буду говорить, около какой больницы, дабы, чтобы не вызвать гнев начальства эвакуаторной службы города Махачкалы. В общем, стоят эвакуаторы, и машины не забирают. Почему не забирают, не знаю. Ну, не стал спрашивать. Это не мое дело. Я, в общем, там воевал пока с женщинами, которые помоги бабушке на хлебушек, вот, или что там у вас спросить. В общем, не до этого было. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что некоторые уже закатали бензин на зиму.
1: Слушай,

0: Это новая песня, это новая постановка, которая называется «Аура», над которой работала исполнительница несколько месяцев. В нашем эфире певица, которую многие уже окрестили главной дивой российской сцены. Ну, конечно, если приехать в один из городов Северного Кавказа на свадьбу, за 40 минут взять 5 лямов, конечно же, ты будешь главной дивой российской сцены. А вот ее Ани Лорак зовут, песня «Новая аура». Далее в нашем эфире информация нашего делового партнера, 8:46, почти уже 47 минут, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, доброе утро, хорошего настроения. Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: Вспомни, что было.

0: Работники радиостанции «Прибой» очень любят этого исполнителя, потому как многогранность таланта Брайана Ферри, ну, просто, знаете, завораживает. Он уроженец Ньюкасла, который прошел длинный путь от неприметного и вроде бы ничего не сулящего детства до мировой известности, оказав при этом влияние на целое поколение не только в музыкальном плане, но и в плане стиля и, конечно же, имиджа. Эстрадный репертуар, ну, здесь все идеально подходит богатому, элегантному и очень хорошему, красивому голосу. Ну, а также утонченному джентльменскому образу. «Не тормози» — так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» — это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ги апруб за куриз ми илдипан.
2: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Очень интересная история. На волнах радиоприбоя они сообразили на троих. Это Сэм Смит, Келвин Харрис и Джесси Рейс. Третьего у нас нет. Мы будем соображать сейчас на двоих с Дианой Гаджиевой, которая готова нам рассказать обо всех событиях к этому часу на радиоприбой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На госуслугах появятся пакетные решения для соцподдержки. Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в федеральном правительстве. И в Махачкале подготовят кадры для высокотехнологичных отраслей. Теперь подробно. Правительство России в этом году сделает на портале госуслуг пакетные решения для конкретных ситуаций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями Совета Федерации. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что многие справки и пособия можно оформить онлайн, но нельзя подать одним заявлением запрос на все положенные меры поддержки. По ее словам, порой приходится подавать десятки отдельных заявлений, что неудобно для семей. Политик предложила предусмотреть на госуслугах механизм пакетной подачи документов. Перечень оснований для прекращения контрактов с сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы принудительного исполнения наказаний противопожарной и таможенной служб внесена новая причина – прекращение допуска сотрудника к государственной тайне вследствие нарушения им требований законодательства России о гостайне. Соответствующий закон вступит в силу с 7 июля. Зампредседателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы электросетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, направленных на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. В Махачкале прошла пресс-конференция, посвященная проведению форума «Каспийский техносплав». Это событие призвано стать площадкой для диалога между представителями органов власти и научного мира, также деловых кругов и образовательных учреждений. Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки квалифицированных кадров и совершенствования системы дополнительного профессионального образования в области технологий. Тренерский штаб юниорской сборной России по греко-римской борьбе определился с составом команды для участия в первенстве Европы. В весовой категории до 97 килограммов за медаль Евро поборется призер первенства мира Сайпула Гаджимагомедов. Соревнования пройдут с 6 по 12 июля в Северной Македонии. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
0: У нас ультрасовременная эфирная студия нашей радиостанции. Пока Диана читает новости, я на 3:2 у нас вот такой телевизор, смотрю на нем новости. В общем, следующие были новости. Бурное обсуждение о том, какая рабочая неделя должна быть, а именно 4-дневная или 6-дневная, привели к компромиссному варианту. Сейчас рассказываю. В общем, остановились на 5-дневной рабочей неделе. Так что специалисты будут работать 5 дней в неделю, как и работали. В общем, всем доброе утро, это радио «Прибой».

0: Иногда летом опускается на землю день совершенно особый, таящий в себе скромную прелесть. Теплый, чуть влажный воздух обволакивает городские улицы пуховым одеялом, разливая всюду мягкое, знаете, такое спокойствие. Тогда вот хорошо дышится, и как-то неизъяснимо приятное чувство поселяется в душе. Главное, не жарко. А если еще это под хорошую песню, ну, в общем, то вообще будет просто замечательно. Татьяна Куртукова, далее информация о нашем деловом партнере. Расул Алибеков, я всем пожелал доброго утра.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: В Германии никогда не было хитов в стиле самбо. Кстати, эта песня, она звучит в стиле самбо. Поэтому для Дитера Боллена было большой проблемой написать название, ну, для самбы. И вот первый сингл с дебютного альбома под названием «Walking on the Rainbow». Пройдемся по радуге. В общем-то, песня была выпущена и имела огромный успех. Ну, в общем, с поставленной задачей Дитер Боллен справился просто-напросто на отлично. Почему я знаю стили? Ну, я преподаю музыку, открою вам один секрет, тихо-тихо-тихо, сейчас расскажу, преподаю музыку у себя во дворе, детям, а также еще и бабушкам в соседнем отделе, там, где я работаю, когда периодически захаживаю к ним на чай. Сейчас бабушки позвали, пойду преподам им урок.
1: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: о погоде.
1: Есть люди, которые очень любят летнюю погоду. Они говорят: ой, обожаю эту чудную летнюю погодку, когда выходишь из душа и не можешь понять, ты еще не высох или уже вспотел. 25, днем плюс 27. Дождливо, ветер ветрено. А солнце без солнца.
2: Вы слушаете

0: В нашем эфире одна из тех песен, текст которой близок любому. Горький счет потерям в сочетании с хрупкой уверенностью в способности сделать один всего лишь шаг вперед. Кто такие? Саймон Ле Бон и два Дюрана, то есть Дюран и Дюран на волнах радио Прибой. Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: в нашем эфире. Та группа, которая имеет тенденцию к тому, чтобы исчезать на 25 лет. Ну вот 25 лет тому назад они рассказали нам историю про понедельник, которая случилась 5 часов и 19 минут. Через 25 лет история о том, что никто не уйдет с дискотеки живыми. Еще через 25 лет они расскажут, кто же все-таки остался на дискотеке живой. Далее информация о нашем деловом партнере. Риалто, спасибо. И спасибо всем.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Когда-то очень давно они появились с песней, которая взорвала практически все, что можно было взорвать на танцполе и на всех площадках нашей необъятной страны. Песня называлась «Дым сигарет с ментолом». Но были еще очень хорошие песни, которые остались практически незамеченными. Но только не у нас. Вот одна из них «Позови меня». Мы очень любим эту песню и очень любим группу «Нэнси», которая уже начала петь на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране назвали средний размер новой семейной выплаты. Индексацию тарифов на электроэнергию в Дагестане перенесли. И в Махачкале проведут молодежный фестиваль «Дагфест». Теперь подробно. Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления меры соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования. В социальном фонде указали, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен НДФЛ. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывает по льготной 6%, а семья получает разницу между первоначальной и итоговой суммами. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в этом году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе Ставрополь-Энергосбыт проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. В части Кировского района Махачкалы сегодня ограничено водоснабжение. Как сообщили в едином операторе в сфере водоснабжения и водоотведения, в связи с аварийными работами на магистральном водоводе в поселке Семендер на проспекте Казбекова будет ограничена подача воды до 15 часов дня. Администрация Махачкалы информирует жителей и гостей столицы о том, что в период проведения молодежного фестиваля «Дагфест» в целях гарантирования безопасности дорожного движения будут введены временные ограничения на движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 22 часов 2 июля до 5 июля по улице Пушкина на отрезке от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Иракского. Жители просят с пониманием отнестись к введенным мерам, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно осуществлять планирование альтернативных маршрутов движения. Дагестанский борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев выступит на международном турнире, который пройдет с сегодняшнего дня по 2 июля в Ереване. Престижные соревнования соберут в столице Армении более 150 борцов из 13 стран мира. В составе сборной России представитель Дагестана выступит в весовой категории до 97 килограммов. Магомед Муртазалиев является призером чемпионата Европы и одним из ведущих российских борцов в своей весовой категории. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Это новая песня, это модная тема, тема последних дней, последний звонок. Песню подарили нам Люся Чеботина и Алекс Лим. Под чутким руководством Игоря Крутого. Песня называется «Последний звонок» в 10 часов и практически 10 минут по московскому времени. День продолжается, впереди у нас группа Bad Boys Blue, стопудовый хит прошлого столетия, но прежде будет информация нашего делового партнера. И я всем пожелаю доброе утро из эфирной студии на ближайший час. Остаюсь вместе с вами руководить процессом. Расул Алибеков, будем знакомы.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» Шлягер.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Нишергу ват-ан алжан чьярбак жужах.
10: Свой край – рай, чужой – ад.
8: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Слабый, мелкий, противный дождь местами и временами ожидается сегодня в Махачкале. 7 метров в секунду, ветер северо-западного направления. На данный момент 25 плюс 27. Таковы данные о погоде.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50% на второе.

0: 54. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Солист этой группы зовут Себастьян Бах. А группа называется Skid Row. У меня на сегодня все. Под аккомпанемент этой песни я прощаюсь с вами до завтра, потому как завтра тоже будет рабочий день. Услышимся здесь же на волнах радио Прибой. Все это утро. С вами был Расул Алибеков. И у вас все будет хорошо. Да, ну и напоследок информация о нашем деловом партнере.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
3: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиси хотят, и взрослые, и дети.
4: Лимонады Тбилисимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Счастье и любовь.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На госуслугах появятся пакетные решения для соцподдержки. Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в федеральном правительстве. И в Махачкале подготовят кадры для высокотехнологичных отраслей. Теперь подробно. Правительство России в этом году сделает на портале госуслуг пакетные решения для конкретных ситуаций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями Совета Федерации. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что многие справки и пособия можно оформить онлайн, но нельзя подать одним заявлением запрос на все положенные меры поддержки. По ее словам, порой приходится подавать десятки отдельных заявлений, что неудобно для семей. Политик предложила предусмотреть на госуслугах механизм пакетной подачи документов. Перечень оснований для прекращения контрактов с сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения наказаний, противопожарной и таможенной служб внесена новая причина – прекращение допуска сотрудника к государственной тайне вследствие нарушения им требований законодательства России о гостайне. Соответствующий закон вступит в силу с 7 июля. Зампредседателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы электросетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, направленных на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. В Махачкале прошла пресс-конференция, посвященная проведению форума «Каспийский техносплав». Это событие призвано стать площадкой для диалога между представителями органов власти и научного мира, также деловых кругов и образовательных учреждений. Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки квалифицированных кадров и совершенствования системы дополнительного профессионального образования в области технологий. Тренерский штаб юниорской сборной России по греко-римской борьбе определился с составом команды для участия в первенстве Европы. В весовой категории до 97 килограммов за медаль евро поборется призер первенства мира Сайпула Гаджимагомедов. Соревнования пройдут с 6 по 12 июля в Северной Македонии. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Доброго дня, прибойцы! Сегодня вторник, 30 июня, последний день первого летнего месяца. Июнь уходит, оставляя после себя густой аромат пионов и долгий медовый закат. Но самое время достать с полки то, что не подвластно времени. Мы включаем ретро-час, золотую волну на волнах радиостанции «Прибой». И я приглашаю вас в путешествие без багажа. Берем с собой только чувства. С вами я, Иза Ахметханова. Погнали!

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Легендарный хит на радио «Прибой».
1: Ну, если мы заговорили про легендарный хит, переносимся в 1976 год, ровно 51 год назад. Альбом «Eagles» «One of These Nights» получил статус золотого. Это был прорыв. Заглавный трек «4 минуты чистого», обволакивающего софт-рока с вокалом Дона Хелни, ну и узнаваемыми гитарными ходами. Интересно, что песню вдохновили ритм энд блюз 60-х, а получили уникальный хит, возглавивший Billboard Hot 100. Да, вспоминаем, как это звучало, но предлагаю насладиться все-таки одним из ярких треков данного коллектива. Трек «Отель Калифорния» Eagles на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988 292-47-47.

Ну, если вспоминать настоящее, ровно 46 лет назад, именно 30 июня 1980 года, Queen выпустили альбом «Game». На этой пластинке они впервые использовали синтезаторы, до этого на всех альбомах красовалась надпись «No Synthesizers». Да, Фредди Меркьюри и компания решили, что пришло все-таки время новых красок. И альбом получился, знаете, суперхитом. Там даже омаж Элвису, «Crazy Little This Call Love», который прозвучит прямо сейчас на наших волнах. Знаете, ее басовая линия одна из самых узнаваемых в истории. Слушаем классику. Пусть ваш вторник будет по-настоящему королевским.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Друзья, на часах 11:57. Ретро-волна несет нас к полудню, а ровно в 12:00, сразу после новостей, стартует ваш любимый час желаний. Звоните по номеру 91-1007 и пишите к нам на МАКС 8-988-291-1007. Жду именно вас.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. У детей полицейских появились новые льготы. На юге Дагестана запустили вторую очередь современного фруктохранилища, и дагестанские тэквондисты успешно выступили на финише Кубка России. Теперь подробно. Совершеннолетним детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев продлили льготу на проезд до 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение. Соответствующий приказ МВД вступил в силу накануне. Право на бесплатный проезд распространяется на несовершеннолетних детей полицейских, но только до окончания ими школы. Раньше, после совершеннолетия, право на оплату проезда сохранялось только у тех, кто учится очно в колледже или вузе. А если школьник окончил 11 классов и пока никуда не поступил, он выпадал из льготной категории. Теперь такой выпускник сохранит право на оплату проезда до 1 сентября того же года, в котором он окончил школу. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты. Общая сумма социальной поддержки превысила 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Минстрой республики продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас работа ведется в Дербентском районе. Завершить прием заявлений по всем муниципальным образованиям планируется до 1 августа. Общество с ограниченной ответственностью «Полоса» завершило строительство второй очереди современного фруктохранилища в Сулеймансальском районе. Мощность нового объекта составляет 12,5 тысяч тонн единовременного хранения продукции. Как сообщили в Минсельхозпрозе Дагестана, хранилище оснащено технологией регулирования газовой среды, которая позволяет снижать содержание кислорода и поддерживать необходимый уровень углекислого газа. Благодаря этому фрукты сохраняют вкусовые качества и товарный вид на протяжении более года. Центр управления регионом Дагестана продолжает обрабатывать поступающие от граждан обращения. Благодаря этому в Хасавюрте начались работы по асфальтированию улицы Исрапила Ибрагимова. Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Данные работы проводятся поэтапно с целью комплексного обновления дорожной сети. Еще 3 медали завоевали дагестанские тэквондисты в заключительный день Кубка России, проходившего в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Серебряными призерами соревнований стали Ханмагомед Рамазанов и Азинат Гаджигиреева. Бронзовую награду выиграл Рамазан Замайханов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья. Полдень, 12:08. Выдают стрелки часов. 30 июня, вторник. В эфире территория ваших желаний. Я, Иза Ахметханова, беру этот час в свои руки, а вы же берите телефоны. Номер студии 91-10-07, номер Макса 8-988-291-10-07. Делитесь мыслями, признавайтесь в любви, поздравляйте близких, ну и пусть каждая песня станет вашим маленьким чудом. Поехали! СМС у нас уже предостаточно. Салам из Дербента поступил к нам. Сидим на крепостной стене на Рынкала, смотрим на город и слушаем вас, радиостанцию «Прибой». Пламенный привет всем, кто на работе. Держитесь, скоро вечер. Пишет нам Заур и компания. Ну что ж, Заур и компания, всему Дербенту также пламенный салам от радиостанции «Прибой». Приятного отдыха. И вправду, все те, кто на работе, держитесь. Пусть ваша работа приносит вам удовольствие так же, как и нам наша. Ну, Заур, вы попросили композицию «Оберег» в исполнении Марьям Казиевой. Она обязательно прозвучит специально для вас и для вашей прекрасной компании. Отправляется трек прямо в Дербент, ну и для всех наших слушателей. Далее еще одно СМС. Иза, я сегодня получила диплом с отличием. Передаю привет маме. Это наша общая победа. Поставьте самую любимую песню мамы Гаджилава «Не смейся», пишет нам Аминат из Каспийска. Ну что ж, Аминат, я вас от всей души поздравляю, вас и вашу маму. Представляю, как она за вас переживала. Уверена, будет очень рада вашему диплому, тем более с отличием, конечно, дальнейших высот, достижений, ну и профессии по сердцу и по душе. Ну что ж, Гаджилав Гаджилаев специально для вас и для вашей мамы прозвучит композиция «Не смейся». Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Итак, друзья, продолжаем час желаний. Телефон в студии 91-10-07 и в МАКСе 8-988-291-10-07. С каждым сообщением эфир становится, друзья, теплее, ярче и уютнее. Хочется, чтобы сегодня прозвучали самые важные слова. Не стесняйтесь, я с радостью стану вашим голосом. Итак, есть еще парочка сообщений. И за добрый день можно песню в вашем исполнении. Ну и для моей дочки песню Маки Межиевой «Тюльпаны». Она стала мамой в третий раз. Для дочки Джамили огромное спасибо. Ну что ж, в первую очередь хочу поздравить вас и вашу прекрасную дочь с таким прекрасным событием. Тавтология, но в любом случае от чистого сердца. Пусть малыш и мама будут здоровы. В доме будет всегда уют, тепло, ну и счастье, детский смех. Еще раз крепкого здоровья, я от всей души вас поздравляю. По поводу композиции. Я давно уже не пою. Я для вас вещаю на волнах радиостанции «Прибой». С радостью поставлю любую композицию иного исполнителя, которого пожелает ваше сердечко. Вот, например, Мака Межиева «Тюльпаны». С удовольствием вместе с вами ее послушаю, друзья. Так, еще одно сообщение. Так, секундочку. Ассаламу алейкум. От всей души поздравляю с днем рождения Марата. Волгоданска, скорее всего. Поздравляю родители, отец Ахмед, мама, жена. Желаем счастья, здоровья, я успехов. Читаю так, как написано, друзья. Надеюсь, что все верно. Крепкого здоровья желаем и просим подарок песню Тимура Темирова. Так, оглянись от отца Ахмедова. Семендера. Ну, все как есть. Вот как было, так и зачитала, друзья. Обязательно поставим и Тимура Темирова, и Маку Межиеву. Дальше двигаемся. Еще одно у нас сообщение, только уже в виде голосового. Итак, друзья, вместе слушаем.
2: Здравствуйте. Неудобно говорить, писать за рулем, так как можно, пожалуйста, заказать песню от Али, Гидаят Магомедову, песню «Хей». Буква «Г», мягкий знак, «Е» и краткое. «Хей». Гидаят Магомедова всем сергокалинцам, всему сергокалинскому району.
1: Вот такого плана сообщение к нам, друзья, поступило. Ну что ж, по поводу композиции «Хей», не знаю, насколько верное данное название композиции, но в любом случае для всех дорогинцев у нас есть композиция, на самом деле, Гидаят Магомедова, прекрасная Дила Дарганти. Вместе с вами с удовольствием, с вашего позволения, поставлю именно этот трек. Ну а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Итак, друзья, час желаний в самом разгаре. Звоните по номеру 91-1007, ну и пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Одна песня, подаренная человеку, значит больше тысячи слов. Она может стать мостом через расстояние и лекарством от грусти. Жду ваших заявок, они уже имеются, друзья, зачитываю. Привет из Баку, к нам поступил... Пламенный привет из Дагестана. У меня сегодня девичник. Танцуем под ваш эфир. Всем невестам этим летом счастья. Поставьте Нуриану Калаеву и Надыра Дамаева песню «Родные горы». Пишет нам Лила. Ну, что ж хочется добавить. Пусть невесты не только этим летом, а каждый год из года в год будут счастливыми. Ну, в качестве невест, ну и в качестве жен. Дорогие молодые, счастья, взаимопонимания, ну и, конечно, любви всем вам. Обязательно прозвучит трек «Родные горы» в исполнении Надыра Дамаева и Нурианы Калаевой, а мы движемся далее. Еще одно сообщение имеется. Так, секундочку, прогрузим. Здравствуйте, можно заказать песню для сапият от обоих Мурадов. Песня «Иванушки тополиный пух». Ну что ж, специально для сапият от Мурадов. На волнах радиостанции «Прибой» прозвучат «Иванушки Интернешнл» «Тополиный пух». Ну а я, друзья, в очередной раз напомню, что наш красивый спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего!
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД назвали точные сроки замены паспорта, в Каспийске запретили купаться в море, и Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Теперь подробно. Россияне, которым исполнилось 20 или 45 лет, должны в течение 90 дней подать документы и фотографии для замены паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ведомстве подчеркнули, что гражданин обязан бережно относиться к своему документу и в случае его потери или хищения на территории России незамедлительно заявить об этом в МВД. Совет Международного союза конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в новом сезоне в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба союза. Как говорится в заявлении организации, ранее Совет ввел временные меры, в соответствии с которыми спортсмены и официальные лица из России и Беларуси не приглашались, а также не допускались к участию в международных соревнованиях, включая чемпионаты и другие мероприятия. Кроме того, в России и Беларуси не проводились международные соревнования. В Каспийске официально подтвердили продление запрета на купание в прибрежной зоне города. Ограничительные меры действуют в связи с неудовлетворительными результатами проб морской воды. Зафиксировано бактериальное загрязнение, создающее риск возникновения массовых инфекционных заболеваний. Согласно сообщению, запрет на вход в воду остается в силе с 12 июня и продлится до особого распоряжения. Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Проект получил высокую оценку экспертов, а сумма грантовой поддержки составила почти 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. В рамках дагестанского проекта в регионе будет реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. В Минтрансе Республики обсудили строительство трех дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

13.08, друзья, последний день июня, вторник, доброго дня. Махачкала сегодня укуталась в облака, и ветер, знаете, с Каспия не просто дует, он будто что-то нашептывает. Может быть, прощается с июнем, ну а может, прокладывает дорогу июлю. Знаете, я люблю такую погоду. Нет, солнце я тоже безумно люблю, но вот в такой погоде в ней нет суеты, в ней есть глубина и какое-то предчувствие. Ветер сегодня как дирижер перемен, он перебирает листву, словно струны, и напоминает, все течет, все меняется, и это прекрасно, друзья. Мы стоим на пороге нового месяца, и пусть этот ветер унесет с собой все сомнения и тревоги, оставив, наверное, тут с нами только свежесть, легкость и счастье. Ну а музыка в такие моменты звучит особенно. Она не кричит, не разрывает тишину, она вплетает в нее, как серебряная нить, вплетается. И мне кажется, именно сегодня мы слышим ее сердцем гораздо ярче. С вами я, Иза Ахметханова, друзья, и это наш третий совместный час. Пусть он будет, как этот ветер, живым, настоящим и полным скрытой силы, музыкальной силы. Продолжаем!

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Знаете, музыка – это глоток свежего воздуха в самый жаркий полдень. Сегодня в эфире трек, который звучит как обещание. Все будет хорошо, просто слушайте. В любом случае, трек под названием «Полет» только воодушевит. Лешок на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прара мухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

троллейбусного кольца, также у нас по проспекту Акушинского пробки и также в районе Северного автовокзала по проспекту Имама Шамиля от троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Далее также по проспекту Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского, пересечение с проспектом Гамидова, также в этом промежутке на проспекте Гамидова у нас заторы, и в этом же районе по проспекту Имама Шамиля у нас зафиксировано ДТП в левом ряду. Заторы по проспекту продолжаются и переходят на улицу Хаджи Булача. Также Ирчи-Казака выделено красным, и на кольце на Амитхан Султана у нас заторы. Далее, в районе ЦУМа у нас на Каркмасова, на Батырая, Радищева и Дзержинского выделены красным. Также пробки у нас на Магомета Гаджиева. Гусаева в заторах. Пересечение улицы Даниялова и Дахадаева, также пересечение Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова стоят у нас эти районы, друзья. Далее, по всему проспекту Расула Гамзатова также сохраняются заторы. Обе полосы выделены красным. Ну и в редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого до улицы Эльзы Ибрагимовой от моста и от улицы Лаптиева до кольца. На кольце на Хаджи Булача, на проспекте Петра Первого и проспекте Насрудинова также сохраняются заторы. Хивская улица выделена красным. Друзья, помните, пробки – это пауза, которую город дарит специально для вас, чтобы послушать волны прибоя. Ну а вы обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уважайте немного друг друга. Спокойной и безопасной вам дороги!

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. У детей полицейских появились новые льготы. На юге Дагестана запустили вторую очередь современного фруктохранилища. И дагестанские тэквондисты успешно выступили на финише Кубка России. Теперь подробно. Совершеннолетним детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев продлили льготу на проезд до 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение. Соответствующий приказ МВД вступил в силу накануне. Право на бесплатный проезд распространяется на несовершеннолетних детей полицейских, но только до окончания ими школы. Раньше, после совершеннолетия, право на оплату проезда сохранялось только у тех, кто учится очно в колледже или вузе. А если школьник окончил 11 классов и пока никуда не поступил, он выпадал из льготной категории. Теперь такой выпускник сохранит право на оплату проезда до 1 сентября того же года, в котором он окончил школу. Более 56 тысяч пострадавших от паводков дагестанцев получили выплаты. Общая сумма социальной поддержки превысила 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Минстрой республики продолжает прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье. Сейчас работа ведется в Дербентском районе. Завершить прием заявлений по всем муниципальным образованиям планируется до 1 августа. Общество с ограниченной ответственностью «Полоса» завершило строительство второй очереди современного фруктохранилища в Сулеймансальском районе. Мощность нового объекта составляет 12,5 тысяч тонн единовременного хранения продукции. Как сообщили в Минсельхозпрозе Дагестана, хранилище оснащено технологией регулирования газовой среды, которая позволяет снижать содержание кислорода и поддерживать необходимый уровень углекислого газа. Благодаря этому фрукты сохраняют вкусовые качества и товарный вид на протяжении более года. Центр управления регионом Дагестана продолжает обрабатывать поступающие от граждан обращения. Благодаря этому в Хасавюрте начались работы по асфальтированию улицы Исрапила Ибрагимова. Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Данные работы проводятся поэтапно с целью комплексного обновления дорожной сети. Еще 3 медали завоевали дагестанские тэквондисты в заключительный день Кубка России, проходившего в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Серебряными призерами соревнований стали Ханмагомед Рамазанов и Азинат Гаджигиреева. Бронзовую награду выиграл Рамазан Замайханов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Ну что ж, друзья, приветствую вас в новом музыкальном часе на волнах радиостанции «Прибой». 2 часа дня, 14:07. Знаете, последние часы июня и солнце за окном, ну, не могу сказать, что щедро, но дарит нам свои лучи, будто старается насытить последний день месяца теплом как может. Наше музыкальное путешествие продолжается, друзья, и я, Иза Ахметханова, хочу, чтобы этот час стал для вас все-таки особенным, уютным, полным ярких звуков и приятных открытий. Впереди нас ждет, да, трек, который дышит летней свободой, ведь это новинка, после чего я расскажу, как обстоят дела на дорогах Махачкалы, чтобы вы вовремя и с хорошим настроением добрались до дома. В общем, все самое лучшее и специально для вас. Продолжаем, друзья.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-50-25. 292-47-47.

0: мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Знаете, друзья, наверное, хочется сказать, что прямо сейчас в рубрике «Новинка» прозвучит песня, которая умеет обнимать. Знаете, бывают треки-витамины, включаешь их, и мир расцветает новыми красками. Мелодия как будто соткана из морского бриза и летнего зноя. Ну а голос исполнителя звучит так тепло и доверительно, что хочется слушать эту композицию снова и снова, забыв обо всем на свете. Даже название не так важно, важно то, кто ее исполняет. На волнах радиостанции «Прибой» новинка в исполнении народной артистки Республики Дагестан Гульханум Гаджиевой «Зови, не зови».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Пробки на дорогах.
2: Итак, вновь здравствуйте, дорогие друзья водители, вечерняя сводка, ну, пока еще дневная. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих магистралях. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным, также пробки на Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. В первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца и в этом же районе по Гайдара Гаджиева.

Гамидова и улицы Ирчи-Казака также выделены красным. Улицы Заторы. В районе ЦУМа Магомета Гаджиева, Радищева, Толстого, Дзержинского, Каркмасова, Батырая, друзья, стоят довольно серьезные пробки в этом районе. Также у нас на Гусаева заторы. И на пересечении улицы Даниялова и Дохадаева ведутся дорожные работы, задействован средний ряд и довольно большое скопление машин. Пробки у нас и на пересечении улицы Дохадаева и проспекта Расула Гамзатова. По всему проспекту Расула Гамзатова у нас заторы от Дохадаева вплоть до моста. На мосту также пробки продолжаются. У нас по проспекту Петра Первого от моста до улицы Азизова заторы и от улицы Лаптиева до кольца. На кольце, на Хаджи-Булача и проспекте Насрудинова также у нас, друзья, пробки. Пусть даже в самой долгой пробке, друзья, вас согревают, конечно, любимая музыка прибоя и мысль, что дома ждут с теплом. Счастливой и безопасной дороги!

0: Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 14:46, вот и все, мои дорогие. Наш сегодняшний совместный эфир завершается. А вместе с ним прощаемся, я в своем лице прощаюсь с июнем. Завтра нас встретит уже июль, макушка лета, время самых смелых планов, ну и, конечно, ярких эмоций. Я желаю вам провести этот вечер в гармонии с собой и близкими. Ну а завтрашний день пусть начнется с любимой песней, ну и искренней улыбки. С вами была я, Иза Ахметханова. Встречайте мою очаровательную коллегу Алису Шахназарову. Красотка на

0: Батан. Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД назвали точные сроки замены паспорта. В Каспийске запретили купаться в море. И Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Теперь подробно. Россияне, которым исполнилось 20 или 45 лет, должны в течение 90 дней подать документы и фотографии для замены паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ведомстве подчеркнули, что гражданин обязан бережно относиться к своему документу и в случае его потери или хищения на территории России незамедлительно заявить об этом в МВД. Совет Международного союза конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в новом сезоне в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба союза. Как говорится в заявлении организации, ранее Совет ввел временные меры, в соответствии с которыми спортсмены и официальные лица из России и Беларуси не приглашались, а также не допускались к участию в международных соревнованиях, включая чемпионаты и другие мероприятия. Кроме того, в России и Беларуси не проводились международные соревнования. Каспийские официально подтвердили продление запрета на купание в прибрежной зоне города. Ограничительные меры действуют в связи с неудовлетворительными результатами проб морской воды. Зафиксировано бактериальное загрязнение, создающее риск возникновения массовых инфекционных заболеваний. Согласно сообщению, запрет на вход в воду остается в силе с 12 июня и продлится до особого распоряжения. Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Проект получил высокую оценку экспертов, а сумма грантовой поддержки составила почти 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. В рамках дагестанского проекта в регионе будет реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. В Минтрансе Республики обсудили строительство трех дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Пока в народе жива песня, и сам народ жив. Если песня умрет, нация завершит свое существование. Это, друзья, народная мудрость. Ажая Бакарова только что отметилась в самом начале очередного музыкального часа у нас в эфире с такой вот композицией в народном стиле. Я же хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный день в нашей компании. Всем пожелать доброго дня, отличного настроения и пообещать только лучшую музыку и, конечно же, много полезной и познавательной информации.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир». Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
9: Слушай родину, слушай «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Все будет здорово, Эмин и Ани Лорак. Вот таким вот красивым образом друзья отметились в нашем эфире. Но радиоприбой, друзья, это не только способ наслаждаться прекрасной музыкой, это еще и возможность быть в курсе происходящего и, конечно же, черпать много полезной, познавательной информации, а значит, развиваться вместе с нами. Совсем скоро в 16:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий – известный маркетолог, основатель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов. Сегодняшний выпуск будет посвящен очень интересной теме. От страха к доверию, как эмпатия сокращает воронку и повышает конверсию из первичного приема в лечение. А в гостях у нас будет Арслан Абакарович Лугуев, собственник и главный врач стоматологии «Мастерская улыбок доктора Лугуева». В общем, друзья, я думаю, интересный будет диалог. Слушайте «Мастерскую маркетинга» с Мурадом Алигимовым в 16:00 и в этот вторник, и во все остальные. И будьте в тренде, пока другие ищут пути.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. Прибой. Радио на.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация с врачом.
3: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Как говорится, у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Но что на самом деле синоптики прогнозируют, друзья, давайте посмотрим. В Махачкале сегодня 25 градусов тепла, ожидается дождь, ветер слабый, северо-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 21 градуса. Ветер изменится на западный 3 метра в секунду. Давление останется без изменений 749 миллиметров ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 29 градусов, а ночью уже 2 июля не опустится ниже 20 градусов. Ветер будет юго-западный в пределах 1 метра в секунду.

0: Что касается республики в целом, друзья, давайте посмотрим температурный режим, как сильно колеблется. От 16 градусов в Левашах до 28-30 градусов в Южно-Сухокумске. На большей территории Дагестана я вижу дожди. В Кизеру достаточно сильный дождь и 16 градусов, а вот в Кайкенте 24 градуса и тоже дождит. В городе Каспийске сегодня без осадков и 25 градусов тепла. В Хасавюрте 23 и тоже солнышко. В Унцукуле 23 градуса, облачно с прояснениями, зато вот в Тлерате достаточно сильный дождь и 20 градусов, в селении Тпик 18 градусов и тоже дождит, в Сергакале 21 и тоже дождь, в Верхнем Казанище небольшой дождик, позже прояснится и 18 градусов, в Ботлихе 22, в Белиджи 23. А в Избербаше небольшой дождик и 25 градусов тепла. В Кумухе сегодня попрохладнее, 17 градусов, небо серое и тоже такой достаточно сильный дождик. В общем, друзья, какая бы погода ни была за окном, мы желаем, чтобы вашей душе и вашим сердцем всегда было тепло, уютно, солнечно и прекрасно. Прямо по курсу блок полезной информации. Далее немного красивой, любимой вами музыки. После информационный выпуск новостей и программа «Мастерская маркетинга». Не пропустите.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Радио «Прибой».
8: Отличный день. Отличная музыка.

0: Мы. В Дагестане 16 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД назвали точные сроки замены паспорта, в Каспийске запретили купаться в море, и Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Теперь подробно. Россияне, которым исполнилось 20 или 45 лет, должны в течение 90 дней подать документы и фотографии для замены паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ведомстве подчеркнули, что гражданин обязан бережно относиться к своему документу и в случае его потери или хищения на территории России незамедлительно заявить об этом в МВД. Совет Международного союза конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах в новом сезоне в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба союза. Как говорится в заявлении организации, ранее Совет ввел временные меры, в соответствии с которыми спортсмены и официальные лица из России и Беларуси не приглашались, а также не допускались к участию в международных соревнованиях, включая чемпионаты и другие мероприятия. Кроме того, в России и Беларуси не проводились международные соревнования. В Каспийске официально подтвердили продление запрета на купание в прибрежной зоне города. Ограничительные меры действуют в связи с неудовлетворительными результатами проб морской воды. Зафиксировано бактериальное загрязнение, создающее риск возникновения массовых инфекционных заболеваний. Согласно сообщению, запрет на вход в воду остается в силе с 12 июня и продлится до особого распоряжения. Дагестан стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Проект получил высокую оценку экспертов, а сумма грантовой поддержки составила почти 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. В рамках дагестанского проекта в регионе будет реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. В Минтрансе Республики обсудили строительство трех дорожных объектов, которые свяжут федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым всесезонным туристско-рекреационным комплексом «Каспийский прибрежный кластер». Они сделают побережье доступнее для туристов и инвесторов, а также станут стимулом для социально-экономического развития юга Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Арслан Абакарович Лугуев, собственный и главврач стоматологии «Мастерская улыбок» доктора Лугуева. Арслан Абакарович, ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум ассалам, Мурат.
5: Тема эфира у нас достаточно такая интересная. От страха к доверию. Как эмпатия сокращает воронку, повышает конверсию из первичного приема и влечения. Будет очень интересно, поэтому, уважаемые слушатели, да, слушайте наш подкаст до конца. Но первый вопрос Арслана Абакаровича будет, мне кажется, очень простой. Я его часто задаю нашим гостям. Вот как бы вы объяснили, что такое маркетинг обычному человеку, который далек от этой сферы? Ну, допустим, вашему соседу Исмаилову.
6: Так.
5: Что для вас маркетинг?
6: Ну, я маркетингом называю всю любую рекламу. То есть я немного такой... по-колхозному, по-обывательски. То есть для меня маркетинг – это начиная даже элементарно с рукопожатия, заканчивая визиткой, это все маркетинг.
5: Угу. Все, если я правильно понимаю, для вас это некий айсберг, где верхняя часть – это реклама, ее видимая часть,
6: да.
5: А то, что остается снизу – это вот точки касания, рукопожатие, сервис, клиент и все остальное – тоже
6: да.
5: Маркетинг.
6: Да.
5: Отличное определение.
6: Да.
5: Так, давайте для того, чтобы немножко познакомиться с нашими слушателями, можете рассказать немножко о себе, о вашем профессиональном пути, как вы выбрали эту сферу, как открыли клинику? Нам это интересно.
6: Ну, прям все 17 лет своей практики описывать часа не хватит. Постараемся...
5: Большими мазками,
6: да. Мазками, да. Постараюсь там в 30 секунд, в минуту это все уложиться. Первоначально моим покойным дедушкой было предложено мне поступление в ВУЗ на стоматолога. Буквально сутки я подумал, принял предложение. Для меня было основным показателем, чтобы работа приносила халяльные деньги.
5: Угу.
6: Для меня это важно, чтобы я своими усилиями мог давать людям пользу. У меня есть моя личная философия. Буквально не так давно меня на подкаст приглашал один из докторов. Он свой подкаст сделал. В общем, он тоже такой же аналогичный вопрос задал. Моя философия такая, что нас, в принципе, создали, чтобы мы помогали друг другу. И человек должен уходить отсюда как бы с пользой. Стоматология, в частности медицина, одна из тех сфер, где мы можем и должны приносить пользу людям, окружающим.
5: Хорошо, ну скажите, пожалуйста, почему выбрали рискованный путь, а именно построить клинику-бренд, а не просто частную практику?
6: Все это спонтанно началось, честно. Вот я не ожидал, что вот так произойдет. Спустя определенное время я понял, что я перерос в клинику, где я работал в найме, я также начинал. Мне мой техник предложил кабинет в аренду, сдавался на тот момент. Он был такой прям обособленный, аккуратный. Пришел в кабинетик, все аккуратненько, так все, и думаю, что-то надо делать, надо дать название.
5: Ага. Давайте побольше про нейминг.
6: Вот. И сидел, гуглил. А мне покойный дед все время говорил: закончишь вуз и откроешь свою зубную мастерскую. Это слово «мастерская» в голове крутилось. Думаю, ну как-то зубная мастерская. Ну, мастерская улыбок. И как-то легло мне.
5: Значит, это похоже, кстати, на наш подкаст. «Мастерская маркетинга».
6: Это вы с нас слезнули.
5: 100%. Мы вдохновлялись вашим названием. Я вот ко мне проезжал, кажется, думал, как же я назову свой подкаст? И именно «Мастерская улыбок» доктора Лугуева меня озарила эта идея.
6: Мне приятно это слышать, что я в неком роуди коуч.
5: Ну просто, обычно как обычно называют? Там «Элит Дент», «Стоматология номер 3».
6: Не, мне вот эти денты прям, не в обиду всем дентам будет сказано, чуть-чуть уже глаз рябит. И вот что-то хотелось такого интересного.
5: Я вернусь к этому вопросу. Все-таки название «Мастерская доктора Лугуева» многому обязывает. В чем ваше позиционирование? Чем вы отличаетесь от других?
6: Очень хороший вопрос.
5: Глубокий,
6: да. Наверное, я отличаюсь, не скажу, что от всех клиник в городе или в республике, но от ряда клиник тем, что умею лично я доносить пациенту ценность лечения. Я всегда даю развернутый комплексный план. Плюс, альхамдулиллях, наверное, что и врачи под стать приходят с теми ценностями, которые мне присущи.
5: Чтобы наши слушатели поняли, у вас клиника, еще много врачей есть. Сколько человек работает? Вообще как это все устроено? Внутрянка.
6: У нас есть врачи по специальностям, порядка 6, наверное, может, врачей будет.
5: Детские, взрослые?
6: Детские у нас не так сильно развит, больше взрослых направлений. Детское мы лечим с 6 лет детей, с момента прорезывания постоянных зубов. Мы не специализируемся на закиси азота, на наркозе, поэтому детское отделение мы не развиваем, будем так
5: пока
6: говорить.
5: Нет седации, нет смысла это развивать. Да.
6: Вот. Больше взрослое, комплексное лечение. Я всегда на этом позиционировался и считал, что вот в одной клинике должен человек один обслуживаться. То есть не должен врач направлять, скажем, к ортопеду, либо к гнатологу, к ортодонту в другие клиники, чтобы пациент не терял время. И моя задача была, скажем, как главного врача, как управленца, собрать сильную команду.
5: Вам это удалось?
6: Отчасти, да. Самый большой плюс – команда хочет развиваться. То есть я считаю, что если специалист говорит, что он все знает, то, к сожалению, надо с таким человеком прощаться.
5: Полностью согласен, что развитие постоянно является тем драйвером развития любой компании. Хотел бы вернуться к нашей теме. Тема нашего эфира «От страха к доверию». Uh-huh. Насколько я знаю, в Дагестане многие до сих пор боятся идти к врачу, ну, потому что, во-первых, идут, когда уже припекло, дошло до талого, да, и плюс считают, что это большая потеря денег. Стоматология всегда это дорогая история, что в Москве, что в Пензе, что в Махачкале. можете вспомнить конкретную ситуацию, когда заходил пациент, который буквально, там, не знаю, трясся в кресле, настрадался, но у него мало денег, и все, боится. Что обычно вы в такой ситуации делаете?
6: Тут ключевое, что он боялся или мало денег?
5: Отсюда раз выгоди. Мало боялся, что у него, боялся, что у него мало денег. Раз... Давайте обе ситуации разберем.
6: С мало денег я никогда не интересовался тем, что... Какой кэш у человека в кармане? Uh-huh. Первое начнем. Я не должен это делать. Моя задача как врача в первую очередь пациенту подобрать тот комплексный план лечения, который он финансово потянет. То есть мы не зацикливаемся, что нужно вам вот только одни имплантаты премиального качества, плюс вот эти виниры, допустим, самого дорогого техника. Мы работаем как с средним ценовым диапазоном, так и работаем с премиальным сегментом. Uh-huh. Я дал себе слово, что с эконом-сегментом я работать не буду. Я сказал, что я лучше...
5: Почему?
6: Объясню. Я, когда приходит пациент, и я понимаю, либо он мне открытую говорит, что он не может финансово потянуть, дается либо рассрочка от клиники, внутренняя рассрочка, если там в течение месяца он закрывает историю. Угу. Либо есть у нас партнеры, с кем мы по исламскому банкингу работаем, либо от них даем. Я готов сделать пациенту абсолютно бесплатно процедуру, но не сделать эконом. Угу. Потому что я задавался вопросом, поставлю я себе эту пломбу эконом-качества лично себе в рот, либо своим родителям, либо своим братьям-сестрам.
5: Близким.
6: Нет, не поставлю. Угу. Зачем я должен ставить это своим пациентам? У меня нет различия, пациент или он родной.
5: Угу. Этим, это очень похвально. Это...
6: Этим, наверное, мы и выделяемся среди ряда клиник, как я уже сказал, вот этим чувством эмпатии и пониманием. У нас клиника не стоит на продажах, у нас клиника стоит к доверию пациента.
5: Вопрос, не все слушатели знают, что эмпатия. Можете раскрыть?
6: Ну, наверное, людям свойственно слышать, что такое чувство, такие немного эфемерные слова, там, любовь, симпатия,
5: химия.
6: Это про то, когда мы чувствуем телом. Угу. Когда идет не расчет, а именно ты выходишь во вторую позицию, чувство сострадания, внимания. Грубо говоря, это те люди, которым можно поплакаться в жилетку.
5: А вот эмпатия, это все-таки вот
6: это качество? Все, это все обобщенно.
5: Ага, все, понял.
6: То есть только эмпат может чувствовать боль другого человека.
5: Это врожденное качество бывает или это наработанное?
6: Наверное, это больше врожденное.
5: А вот в вашей клинике это врожденное, именно вам свойственно, или вы это прививаете своим коллегам тоже?
6: Привить в любом случае как минимум 50% при желании самого человека привить себе это качество возможно.
5: Вы над этим работаете, получается, регулярно.
6: Да.
5: Я хочу небольшую сноску сделать касательно вот эконом-сегмента. Я, кажется, подчеркиваю, именно как будучи маркетолог, что это самый сложный сегмент. Почему? Потому что люди, которые выбирают самый эконом дешевый, они сами зачастую самые капризные.
6: Зачастую, да.
5: Почему это происходит? Потому что они не понимают ценности продукта, они экономят, желают экономить и так далее. Им угодить очень тяжело. Неважно, это товар или же услуга.
6: Я по секрету скажу.
5: А ну-ка, давайте, мы включили микрофоны. Только сейчас.
6: В эконом-сегменте больше всего денег, чем в премиалке.
5: По количеству, скорее всего, да. Но настолько много нервов, разбирательств, рекламаций, жалобы и тому подобное, ну, что не каждый хочет заниматься.
6: Там нету гарантий на услуг. Там себестоимость продукта очень дешевая, настолько мизерная, что там идет, грубо говоря, экономия на качестве продукта. Соответственно, не говоря уже о себестоимости той или иной пломбы, в целом идет экономия. То есть в эконом-сегменте там не будет у каждого доктора ассистент, у не каждого доктора будет компьютер в каждом кабинете, телевизоры.
5: Медпакет будет?
6: Не знаю.
5: Не факт даже?
6: Не факт.
5: Просто какая-нибудь тряпочка, чтобы не брызгало?
6: Ну, что-то вроде этого. И слюноотсос желательно не после предыдущего пациента.
5: Так, хорошо. У меня еще есть интересный вопрос касательно того, как выстраивается... диалог врача с пациентом, как выстраивается план лечения там, на 100, 200, 300 тысяч рублей. Но давайте после рекламного блока.
7: Реклама. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
13: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Аслан Абакарович Лугуев, собственный главный врач стоматологии «Мастерская улыбок» доктора Лугуева. Тема эфира у нас «От страха к доверию. Как эмпатия превращает воронку и повышает конверсию». И у меня вот такой вопрос. Вот в рознице продавец может втюхать какую-то услугу. В медицине это навязанная услуга вообще попахивает уголовщиной. Вот у нас говорят, что врач разводит на бабки. Часто бывает такое. Вот как у вас выстраивается диалог между врачом и пациентом, чтобы план лечения там, на 200, 300, 400 тысяч рублей не выглядел как наживание?
6: Ну, начнем с того, что опять-таки про чувства, про логику. Но это уже чуть разные истории. Любой человек понимает, что ему втюхивают. Неважно, это он будет продавец в магазине, это будет менеджер в автосалоне, либо это будет стоматолог или любой другой доктор. Но это все равно палится. Это нужно быть прям искусным продавцом, чтобы это прям незаметно вшить человеку, что он якобы сам это а-ля захотел перепровериться у другого специалиста. В нашей же клинике пациенту предоставляется право выбора. Выполнить этот план лечения, либо этот, как альтернатива. Это первый фактор. Второй фактор, есть ситуации, где мы пациенту даем право выбора с оговоркой, что есть процедуры, где мы не даем гарантию. Формально представим историю, что нужно зуб удалить, пациент просит на него одеть коронку, и мы понимаем, что там коронка держаться не будет. То есть техник нам изготовит, врач обточит зуб, зафиксируем, но коронка по техническим параметрам будет слетать каждый раз. И когда мы пациенту акцентируем внимание, что он за перелечивание этого зуба платит там порядка, ну, формально, представим, там 20 тысяч, условно, плюс коронка еще 20 тысяч, те же самые 40 выходят за имплантат. Так ему говорим, ну поставьте имплантат с гарантией от клиники, если вдруг что-то случится с зубом, клиника полностью вам без оплаты это переделает. И, соответственно, пациенты часто соглашаются на эту историю.
5: То есть необходимо разжевывать, объяснять, прописывать путь.
6: Да.
5: Понял. Аслан Абакарович, давайте посчитаем ваши деньги. Ну, я не прошу общую выручку.
6: В кошельке?
5: Давайте спрошу про другое. Вот первичный прием часто это благотворительность, ну, либо определенный фильтр, ну, потому что у многих это бесплатно.
6: Первичный?
5: Да.
6: Мы говорим про консультацию?
5: Консультацию, да. Первый, обычно у вас бесплатная консультация?
6: Нет.
5: У вас какая-то вообще или в клинике?
6: В клинике.
5: О, хорошо. Ну, у многих коллег на рынке я вижу, что бесплатная консультация – это инструмент привлечения.
6: Вот. Ничего бесплатно не ценится. Это опять-таки.
5: Вот как ваше мнение касательно бесплатной консультации?
6: Я считаю, что бесплатно не ценится, у всего должна быть хотя бы условная ценность. Формально представить, человек приходит, тратит время врача, угу, хорошего доктора, специалиста своего дела. Доктор должен вот это разжевать, как мы сейчас это упомянули. Пациент должен донести все это. Если вопрос в другом, если врач это не умеет делать, его нужно научить. Если человек не хочет учиться, значит, ну, это человек не с нашей команды. Угу. Первое. Второе, он ему потратил время. То есть за этот час формально доктор может пролечить один кариес. И заработать, и принести своей семье порядка 1500-2000 рублей домой. Угу. Семью кормить-то надо, договорю. Если пациент это получает без оплаты, то, соответственно, у него не создается, во-первых, ценности продукта, что ему дали, и он также уходит по другим клиникам консультироваться. Это называется цыгане. Извините,
5: хорошо,
6: за грубость.
5: Хорошо, а тогда зачем другие клиники, а их очень много, играют в эту благотворительность?
6: Надо у них спрашивать, приглашайте их на прием.
5: Хорошо, будем иметь для себя в виду. Хорошо. Ну, знаете, да, переключимся немножко на другой фокус. Говорят, что успех – это умение ходить по минному полю.
6: Ага.
5: Возвращаясь к тему нашего подкаста, вы можете поделиться, какая была самая дорогая маркетинговая ошибка в вашем бизнесе и так далее? За что вы рассчитывали, ожидали, но, может быть, это не сложилось?
6: Сложно сказать сейчас.
5: У вас все удачно? Все получается?
6: Нет, ну, я считаю, что нет у меня ошибок, у меня есть опыт. Это у меня мой постулат.
5: А, такой подход у вас.
6: У меня такой подход.
5: И... Ну, хорошо, что не соответствует вашим ожиданиям? Давайте, пока вы думаете, вот по всему городу висят рекламные ролики, где вы боксируете. Ага. Я, честно говоря, вначале не понял, что это мне типа удар по ценам или удар по зубам. Как эта идея появилась и почему именно такая концепция?
6: В общем, была история где-то года полтора назад. Нас пригласили на фотосессию клиники. Фотосессия уже закончилась. Выходя с фотостудии, вижу, висят боксерские перчатки. Угу. Вот чисто в дагестанском манере, типа ради ха-ха взял да и сфоткался. Угу. Потом стоял вопрос, какие фото поставим на баннера, и управляющий говорит, что, какие поставим. Ну, я говорю, давай с перчатками попробуем, что, прокатит. Ну, вот. Как говорится,
5: какая реакция была? Были ли у вас хейтеры? Вызывал ли кто-то вас на бой?
6: Были на дружеский спарринг, но я решил не жертвовать ни своими, ни чужими зубами.
5: Это очень похвально. В итоге, вы считаете это успешной рекламной кампанией? Какая вообще реакция?
6: Знаете как? В какой-то период времени у нас закончился вот этот...
5: Блок размещения.
6: Блок размещения, да, мы на год размещались. Потом знакомые начали мне говорить, слушай, мы тебя давно не видели на экранах. Mm-hmm. То есть это, как-то мне объяснили, это маркетинге называется, типа эффект, который позже пришел. То есть уже все, в принципе, привыкли, вначале фоткали, скидывали, типа тебя видим с перчатками, там-то. А потом это, видимо, уже как замылилось, типа как обыденность, видят.
5: Ну, потерялся с фокуса.
6: С фокуса потерялся. Когда перестал крутиться, начали звонить, спрашивать.
5: Я что скажу? Надо... было разместить и там, и где еще? Правильно, на радио Прибой.
6: Мы, кстати, рассматриваем эту радио.
5: Это будет отличное решение, потому что когда мы комбинируем, это лучше работает на то, чтобы... То есть, когда мы комбинируем радио совместно с другими видеоканалами, это усиливающий фактор.
6: У нас, ну не буду говорить название радио, у нас на других радио крутится.
5: И на этом тоже надо.
6: Все.
5: Продолжим наш диалог. Так, давайте... Возвращаясь к тему маркетинга, вот у вас крутится этот ролик, вы его размещаете, вас попросили, по многочисленным просьбам его продублировали. Что по поводу сарафанного маркетинга? Насколько он работает у вас? Потому что многие про него говорят, ну, что это типа номер один как инструмент, но мало кто им умеет управлять, направлять и так далее.
6: А что вы хотите от меня услышать?
5: Как вы управляете своей репутацией? Очень просто.
6: Ну...
5: Давай по-другому.
6: Я понял, в принципе.
5: Был ли, допустим, негатив?
6: Какой?
5: Какой-нибудь, допустим, в отзывах, на картах там подобное. Если да, как вы с ним работаете?
6: Ну, у нас за сколько лет работы...
5: Сколько, кстати, лет клиники?
6: Клинике в ноябре будет 11 лет.
5: Угу.
6: У нас был один, по-моему, один был отзыв. Мы вот все-таки подняли эту карту. Он был вообще неправомерный. Пациент не лечился у нас. Он пришел только на консультацию. В итоге пациент, мы звонили к нему узнать, это было года 4, наверное, с половиной или 5 лет назад, чтобы не обмануть, он не поднял трубку, не вышел на связь. Во всех остальных случаях, я никогда не говорю, что мы идеальная клиника, бывают ситуации, где мнение с пациентом расходится, либо мы не до конца удовлетворили тот результат, который хотели бы, но мы всегда его вопрос решаем, и всегда у нас есть философия, пациент должен остаться довольным, не правым, а довольным, для меня это ключевое. Завтра, ну, у нас-то город маленький, в любом случае мы, если не на улице, не за столом, но на улице где-то можем встретиться. И видеть человека, что о тебе говорит плохо, для меня это важно.
5: Вернемся опять к теме эмпатии. Вот эмпатия как помогает в этом? Это, то есть врач должен прочувствовать, что человек остается недовольным? Или...
6: Ну, в первую очередь эмпатия – это себя ставить на место пациента. Как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись? Вот я бы хотел, чтобы не втюхали. Расскажу один из примеров. Заезжал на мойку. Не буду название этой мойки давать, чтобы к ней поток. Вот в чистом виде маркетинговая мойка была. Извините, грубо скажу. Приехал просто базово помыть, а вам салон чем-то натереть, что-то помыть, что-то сделать. Ну окей.
5: Какой-то комплимент положить в машину, там конфетку даже, если это будет там, условно.
6: Формально. С 1300 до 2500 у меня мойка выросла. Ну, думаю, теперь как-то внутри, типа, мужской дергается, типа, ну ладно, задний не буду давать, заплачу. Второй раз приехал, я говорю, мне вот это все не надо сделать. На что он мне утверждает, у тебя, говорит, панель, говорит, пыльная. Я говорю, ну, чистая была бы, не приехал бы.
5: Ага.
6: Он говорит, ну, еще 300 рублей надо будет доплатить. Я говорю, хорошо, 1600. В третий раз приезжаю, сдал машину, все приняли, через минут 5 звонит. Он говорит, у тебя, говорит, машина, говорит, грязная. Я говорю, ну, если чистая была бы, я бы дома был бы.
5: Или сам помыл бы.
6: Сам помыл бы. Ну, я говорю, у меня даже, говорю, 3 этих полика чистые. Нам на них даже вот этот разовый половик лежит. Я говорю, только моя сидушка, вот этот полик, там он, говорю, только чуть грязный. Говорю, и все, говорю. Он говорит, мне нужно, чтобы, говорит, 2 мойщика мыли. Я говорю, вы что будете с этой машиной делать? Я в итоге разозлился, я сказал, говорю, машину не трогайте. Я говорю, приду, заберу, говорю. Было желание захейтить их чуть. Ну, в итоге чуть здравый...
5: Какой урок для нас слушателей вы могли бы на этом примере поделиться? Что они должны делать или не должны делать?
6: Ну, во-первых, они изначально должны хотя бы прейскурант прописать.
5: Повесить, да.
6: Ну, не хочу я, чтобы он мне своим чем-то мазал мой салон. У меня, может быть, у меня нет денег, во-первых. У меня нет той ценности машину до чего-то доводить. Потому что мне можно, нужно только, чтобы сверху помыли и полики были чистые. Угу. Это же мое право, правильно?
5: Конечно.
6: Да, то же самое и касается формально пациентов. Он пришел пролечить 2 зуба, на третий он не хочет пока что. Он готов к следующему разу, возможно. Либо нужно донести эту ценность, либо превзойти те самые ожидания, ради которого человек готов заплатить. Ну, это мое личное мнение. Ну,
5: когда вы меня... правильно, что его транслируете.
6: А?
5: И правильно, что вы его транслируете.
6: Да, когда у меня спрашивают про эту мойку, люди, она просто недалеко от меня находится, я хейчу ее.
5: Ну, мы это делать не будем.
6: Не будем.
5: Да, потому что мы все-таки за позитивный маркетинг.
6: Да.
5: Возвращаясь к вашей мастерской улыбок.
6: Ага.
5: Бывает такое, что врач хорошо свою работу проделал, но администратор может там рявкнуть, гавкнуть и все испортит настроение и так далее. Вот как вы... набираете команду. Расскажите вообще, как у вас процесс найма происходит, кого, как вы их собеседуете, кого свою команду вы берете, а кого точно не возьмете?
6: В первую очередь, как бы это, может, ни странно не казалось, я смотрю личные качества. Я, в первую очередь, должен взять в команду личность, а только потом профессионала, чтобы не было вот этих... как это говорится, змеиных разговоров, сплетен.
5: Интриг.
6: Подковерных борьбы. Вот это всего я не люблю, крайне не хочу с этим сталкиваться. И, как правило, даже если человек этот, скажем, первый рубеж как-то прошел на собеседовании, смог показать себя с лучшей стороны, в течение недели, но максимум месяца это будет видно, нутро не спрячешь, оно быстро, особенно в стрессовой ситуации, человек себя сильно показывает. Важно, если человек осознает то, что он сделал ошибку, и ее исправляет.
5: Проактивность, называемую у себя.
6: По-вашему не знаю, но...
5: Так и пусть будет. Есть, просто подсвечу, для наших слушателей тоже, есть реактивность, когда человек говорит, что, допустим, это проявление реакции. Я не виноват, это не я должен, это подумать. Проактивность, когда человек говорит, кстати, вся ответственность на мне, даже если я что-то плохо сделал, дайте мне шанс 1, шанс 2, шанс 3, я исправлюсь.
6: Да.
5: Я этого пока не умею, но я буду учиться.
6: Да. Я такие моменты больше поощряю, помогаю исправиться, если надо, нахожу либо обучение, наставничество, либо сам являюсь примерами. Как...
5: Какая ситуация с текучкой? То есть она есть, она большая, маленькая, круглая, квадратная?
6: У нас всегда была одна текучка, это замужество и беременность. Больше текучки не было.
5: Ну, это естественные процессы. А они потом возвращаются, эти сотрудники?
6: Ну,
5: по-разному, наверное.
6: Как правило, нет. Но уже декрет дома и...
5: Хорошо. Вот мы все люди. Mm-hmm. Наверняка были сотрудники, которые выгорели или просто не вписались в вашу культуру эмпатии. Вот вы ему транслируете, но не получается. Можете рассказать о каком-то случае, когда вам пришлось или уволить там хорошего врача или администратора, ну, или перевоспитать? Можно без имен, потому что наверняка ваши сотрудники вас сейчас слушают.
6: Имена точно произносить не буду. Во-первых, это неэтично будет с моей стороны. Был случай, пришел в клинику в команду новый доктор. Я не буду даже пол называть. Была ситуация, что доктор-ортопед подходит ко мне и говорит: слушайте, Арсен Абакарович, я говорю, да, с вами нужно побеседовать. Я говорю, давайте. Он говорит, у нас, говорит, командный подход. Я говорю, да. Ну, вот, говорит, я, говорит, к такому-то доктору направил пациента, чтобы пролечили зуб. Но, говорит, почему-то, говорит, этому же пациенту сделали обточку, еще что-то. Я говорю, как? Заглядываю в карту, смотрю, доктор в течение полтора часа пролечил зуб, сделал обточку, сделал удаление. Ну, наверное, только брекеты не одел. То есть человек сразу три специальности закрыл. Я с доктором беседую, я говорю, это как понять? К вам направили доктор, пациента. У нас была договоренность, что вы занимаетесь в рамках клиники лечением зубов. Остальные процедуры – это не ваши компетенции в рамках нашей клиники. Вы, возможно, можете в другом месте хоть сантехником работать, но здесь вот вы занимаете должность врача-стоматолога-терапевта. Да, я говорю, да. Вот заканчивайте, говорю, эту работу, и мы с вами прощаемся. И все.
5: Какой урок для нас, слушатели, вы можете? Такая грустная история получилась.
6: Ну, во-первых, человеку доверили пациента.
5: Угу.
6: Человек элементарно не посчитал нужным посчитаться с мнением того доктора, и к нему обратно перенаправить. Он не посчитался с моим мнением как главного врача, как дальше вести пациента и можно ли ему сделать то же самое удаление, даже если хирурга нету в штате или на приеме. Это все нужно обговаривать. То есть если человек считает себя самостоятельной единицей, то я считаю, что такой человек должен вести самостоятельный прием, а не в рамках команды.
5: Наверное, вы в этом правы.
6: Спасибо.
5: Чтобы поддержать мои мысли. Смотрите, я уверен, что некоторые сейчас слушатели только присоединились, и я хочу им подсветить, что вдруг, если вы наш эфир не послушали и только присоединились, вы всегда можете найти нас в Яндекс.Музыке по словам «Мастерская маркетинга», завтра уже будет доступно. Почему говорю? Потому что сейчас уверен, что много стоматологов хотел бы вас послушать про следующий момент. Вот как им, вы как бы более опытный как человек, наставник, научиться переводить разговоры по поводу того, чтобы полечить кариес за 3000 рублей на план лечения на 300 тысяч. Ведь зачастую это некая такая манипуляция. Люди думают, имеются пациенты, что это страшно, больно, дорого. И вот как вашим коллегам, я надеюсь, что вы сегодня открыты для диалога, вот с точки зрения эмпатии с 3000 до 300 перевести, не испугнув пациента.
6: Ну, в любом случае, чуть-чуть любому человеку будет страшновато, потому что если плюс-минус сейчас у нас у каждого есть телефон, зайти и загуглить элементарно, сколько стоит в среднем лечение кариеса по городу, каждый может.
5: Угу.
6: Ну, ни для кого не секрет, зайти на 10 сайтов клиник и для себя там увидеть ценовую политику.
5: Это открытая информация у многих,
6: да,
5: даже.
6: От 6 до 10 тысяч формально. Теперь человек в голове для себя понимает, что окей, он видит в зеркале, там 2 кариеса, и он для себя в голове прикинул, что 1015 уйдет у меня на это. Угу. Он уже пришел с этим моментом, чтобы закрыть этот вопрос. Но он никогда не понимал, что у него, допустим, отсутствует один зуб. Он, в принципе, без него живет и нормально живет.
5: Как я, допустим.
6: И, в принципе, у него зубы кривые, и, в принципе, ему нормально. Он уже состоявшийся мужчина, человек. В принципе, ему не нужна эта голливудская улыбка. Врач должен, в первую очередь, донести мысль, для чего это нужно. У нас в клинике стоит всегда такой, так, постановка задачи. Дать ценность и понимание. И на выходе я всегда любому пациенту говорю: вот у нас есть план лечения, мы его распечатаем, даем вам на руки. И порядка на нашей улице, ну, порядка 10 клиник, честно, со всеми в хороших отношениях, всех уважаю. Я говорю, вот пройдитесь пешком по каждому клинике и сравните цены, подход, возможности, материалы, и для себя выберите. Возможно, говорю, вам какая-то клиника откликнется по ценам. Возможно, в какой-то клинике вам администратор понравится, либо доктор, и ваше право выбрать. Как правило, остаются все.
5: Ну, знаете, вот все равно мне вот, я как будто не услышал ответ на мой вопрос. Поясню еще раз, вот пришел человек почистить налет, а ушел там, не знаю, с брекетами. То есть вот вы можете вспомнить пациента, когда он пришел за чем-то малым, а в итоге остался на годы? Вот что помогло удержать его доверие? Но после рекламного блока.
15: Реклама.
16: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
17: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
18: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
15: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
22: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
23: Для детей старше 12 лет.
24: В эфире «Радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Лугуев Арслан Абакарович, собственник и главврач стоматологии «Мастерская улыбок» доктора Лугуева. Тема эфира у нас «От страха к доверию. Как эмпатия сокращает воронку, маркетинговую бицуду, повышает конверсию из первичного приема в лечение». До рекламного блока я спрашивал, как... Бывает такое, что часто бывает такое, якобы человек пришел, ему просто почистить зубы, а ему назначили там, не знаю, брекеты и прочее. И есть вопрос от слушателей, что многие главврачи заставляют своих врачей навязывать огромное количество услуг. Правда ли это?
6: Ну, начну с того, что если со второго вопроса начнем. Если я скажу, что да, это правда, это уже неправда. Почему? Потому что, во-первых, я во всех клиниках не присутствовал, чтобы такое говорить. С недавних пор, буквально вот месяц, два, три, я начал заниматься непосредственно управлением клиникой, вникать больше в главврачевание, проверку. Ситуация состоит неким образом, я говорю, касаемо нашей клиники, касаемо стоматологического приема. Как правило, пациент не осведомлен, что у него происходит с зубами. Очень частое мнение, когда пациент к нам приходит, допустим, искривление прикуса. Он говорит, я таким родился, и меня таким Всевышним создал. Я говорю, понимаю, меня он тоже лысым создал, говорю, ну, при всем при этом есть пересадка волос. Человек сам вправе выбрать дальше, с этим жить, принять это или стать лучше. Нам же не закрыли дорогу, чтобы мы могли излечиться, правильно? Правильно. Соответственно, у врача стоит в первую очередь задача показать пациенту проблемные зубы. Для этого есть в клинике фотопротокол, демонстрация на компьютере, на телевизоре. Мы эти фотографии можем ему распечатать, дать. Плюс есть план лечения, который он может пойти и проверить в любой клинике, чтобы перепроверить подлинность слов. Формально пойти, вот, ну, не полениться, 10 клиник взять.
5: Но не будет ли такого, что там будут уговаривать, сделайте у нас. Зачем вы куда-то дальше идете? Закрыть ему дверь, сказать, все, пока ты у нас не заплатишь, дальше не уходишь.
6: Ну, во-первых, ни один человек не заплатит, начнем с этого. Никто не приходит с таким кэшем, чтобы разом тебе взять и... План лечения сделать.
5: Ну, я уверен просто, что другие клиники будут его уговаривать сделать у него. В их клинике. Разве нет?
6: Мы не уговариваем.
5: Ага. Вы отпускаете.
6: Отпускаем. Потому что, ну окей, мы уговорили, согласился он. Завтра он оказывается в другом месте, с другими людьми, слышит историю аналогичную, где ему по-другому это все преподнесли. Какое мнение сложится о клинике и о враче? Что это разводило? Ну давайте по-честному, есть определенные места, где уже пользуются не очень хорошей репутацией. И есть и медицинские центры, есть рестораны, кафе, где... Ладно, единразовый случай, с кем-то не срослось. Но когда это стабильная история, туда человек уже не придет повторно. Ну, у нас есть Сарафан Радио, у нас есть Яндекс.Карта, у нас есть 2GIS, у нас есть отзывики, у нас есть про докторов. Сейчас человеку...
5: Сейчас еще радио будет.
6: И радио есть. Но сейчас испортить репутацию хватит просто споткнуться. Вот если формально говорить, а заработать, заслужить репутацию, заслужить доверие людей, это громадный труд. Это вот по кирпичикам...
5: Полностью согласен. Кстати, я хотел бы задать вопрос. Вот вы вначале сказали, я сейчас стал больше главврачом. А можете разделить эти две роли? Вообще, что за, чем занимается главврач? Просто я иногда слышу, директор стоматологии, главврач. Вообще-то одна и та же должность, или я путаю?
6: Ну, если мы говорим директор, управленец, это больше по развитию клиники. По стандартизации, по проверкам не медицинского профиля, а в целом выстраивание команды.
5: Команды, маркетинга, продаж.
6: Да. Вот. Это ропы, отделы продаж, администраторы, да. Дисциплина. Главврач, он же занимается комплексными планами лечения. Он занимается ассистентами, медсестрами и непосредственно врачами. Это в его ведомстве. Улучшать качество работы непосредственно на вот этом месте.
5: Ага, все, спасибо. Я думаю, что я и наши слушатели сейчас поняли, чем они отличаются.
6: Надеюсь.
5: Я для себя что понял? Что честность — это ваш бренд, честность. Тогда что вас больше всего сейчас бесит в ситуации с рекламой в Дагестане и как вы выкручиваетесь? Что вас бесит в ситуации с рекламой? Блокировки, VPN-ы, отключение каких-то каналов. Вы с этим тоже сталкиваетесь?
6: Ну,
5: это вас огорчает, радует?
6: У нас есть небольшие проекты в соцсетях, которые там есть какие-то рекламные ходы. Угу. У нас есть наружка. В основном, в принципе, то, что рабочие схемы, это они не заблокированы, это 2GIS, это Яндекс, геосервисы, SEO-продвижение, оно все есть, это никто не закрывал. Ну,

0: Согласен. Вы затронули тему соцсетей. Мы не будем их называть, мы, в принципе, знаем, какая соцсеть у нас работает. У меня в книге «Маркетинг в кейсах» я описываю про то, как надо работать с SMM-щиками, как надо выстраивать рубрикатор, контент-план и тому подобное. Я уверен, что вы с таким же задачами сталкиваетесь. Можете рассказать про это больше? Как у вас устраивается SMM-работа?
1: Халида, как у нас складывается SMM-работа? Тут с нами сегодня наш SMM.
0: Да. Какие-то у вас встречи происходят? Вы обсуждаете съемки, рубрикатор, что там?
1: Ну, у нас это как? Это у нас стоит задача на маркетологе. Он устраивает контент-план для SMM-а. У нас креативная SMM, у нее тоже уже прописана бывает, она мне звонит и говорит, типа, этот день мы снимаем.
0: Только какой-то сценарный план есть.
1: Да, то есть определенные рилсы, и там, возможно, это какая-то будет, как эта штучка называется?
0: Коллаборация. Что бы это ни значило.
1: Ну, на коллаборации у нас силен я, в основном, за счет, видимо, наверное, моего общения с кем-то, и у нас...
0: Совместные ролики.
1: Совместные ролики, либо какие-то совместные акции. Угу.
0: Что сегодня работает в соцсетях, на ваш взгляд?
1: Вообще непонятно мне, вообще я...
0: Чем они там занимаются, да?
1: Вот честно, не знаю, что и как. Как это работает, пациенты есть.
0: Меня это радует, да?
1: Да.
0: Ну, наша команда молодцы.
1: Все молодцы, да. Тут невозможно сказать, что типа я молодец, остальные...
0: Ну, что-то командная работа, потому что там кто есть, кто снимает, участвует и так далее. Хорошо, у меня были... Дело в том, что у меня бывает эфир, когда я сам один выступаю, и мне пишут разные люди, я их постоянно прошу. И сейчас тоже повторю, что в любой момент вы можете перейти и найти меня в соцсетях. Олег Гимов, очень просто, фамилия и ник.
1: У меня даже ваш номер есть.
0: Отлично, но я для слушателей. И там у меня есть форма для того, чтобы можно оставить свой вопрос. Ага. Я готовился к нашему эфиру, вот нашел людей, которые именно спрашивают в сфере медицины. И вот хочу вам его переадресовать. Ага. Пишет нам человек, меня зовут Заур, я держу небольшую стоматологию в Дербенте. Работаем с братом. Оборудование купили хорошее, но есть проблемы. Раньше пациенты шли потоком, сарафан работал. Сейчас открылось 3 новых клиник и тишина. Я пробовал рекламу в Нельзяграме, ну, постоянно проблемы с VPN и прочее. Запрещено на территории Российской Федерации. И плюс, не знаю, что дальше делать. Какой бы совет Зауру из Дербента вы могли бы дать вот именно для того, чтобы, когда открываются новые сильные конкуренты, вернуть поток пациентов?
1: В первую очередь давайте...
0: С высоты ваших лет и опыта.
1: Ну, давайте им то, чего не дают другие.
0: Что?
1: Ну, я же не знаю, что им те из клиники дают.
0: А, то есть вы предлагаете сначала изучить конкурентов.
1: Да.
0: Посмотреть, в чем они слабы, допустим, там, может быть, в каких-то направлениях или в рекламе.
1: Ну, сейчас, как я вижу историю с пациентами, если раньше пациент в чистом виде приходил только на доктора, сейчас пациент хочет сервис. Пациент хочет антураж, внешний вид.
0: Визуал.
1: Визуал, да.
0: Чтобы его пофоткали.
1: Вот я это имею в виду, внешний вид, то есть интерьер клиники должен вот,
0: соответствовать.
1: Плюс на взгляд пациентов цены должны быть меньше, чем они себе в голове представляли. Угу. Соответственно, вы должны
0: давать... Вы не поверите, второй кейс про это как раз будет.
1: Верю. Ну, и второй момент, что вы должны давать им больше, чем они это предполагают. Ну...
0: Ага, я понял. Есть формула вау-маркетинга. Она звучит следующим образом. Ожидание плюс один. То есть у человека есть какие-то ожидания, и вы как компания должны сделать что-то плюс один. И самая сложность в этой формуле, что ожидания человека постоянно растут.
1: Да.
0: Это вот самое невероятно сложное. Мало того, что ты уже как будто думаешь, что я сделал плюс один по сверх его ожиданий. Но, увы и ах, они ходят по разным клиникам, видят разный уровень, и, соответственно, он уже думает, что вот так растет. Слушайте, сейчас не видит, но я рукой показываю, как растет уровень ожиданий. Второй кейс, который вот, удивительно попалось. Пишет, короче, женщина, я детский стоматолог из Хасаюрта, работаю в частном кабинете. Мне часто приводят детей друзья и знакомые. Я, говорит, люблю свою работу, но когда речь заходит об оплате, язык не поворачивается, особенно если в семье не очень с деньгами. В итоге я работаю много, зарабатываю мало. Как мне перестать чувствовать себя неловко, называя цену за лечение знакомым и их детям? Я думаю, что у многих такая проблема. Как вы эту проблему решаете?
1: У меня тоже была такая, ну, по факту говорить, у нас, если не каждый первый, то каждый второй, ты либо родственник, либо какой-то близкий знакомый. У нас 2 раза салам дал, уже близкий друг, считай. У меня тоже вот это благодаря эмпатии,

0: люди страдают, то есть она, скорее всего, тоже врач-эмпат, и ей жалко, она входит в сострадание. Ну, наверное, мой совет назначить какой-то один день для благотворительности.
1: Пятницу, например.
0: Как вариант, да. Соответственно, в этот день кто успевает записаться, эти дни родственник, кто бы ни был, ну, в любом случае, для меня есть определенная градация. Это первый круг там, или десятое колено для меня имеет значение. Угу. Если, соответственно, у моей сестры или моего отца, там, матери заболит зубка, я и в 12 ночи их приму, это даже обсуждаться не будет. Если родственник, который меня вспоминает, то когда зуб болит, соответственно, он будет записываться тогда, когда и все пациенты записываются. Угу. То есть у меня есть определенная, это моя личная градация. Если у нее этой нету градации, то есть надо выработать, это совет, реальный совет.
1: Один на самом деле, рабочее решение.
0: Рабочее решение, один день сделать для благотворительности, даже принимать тех, кто даже не имеет отношения к ней, к родне.
1: К кругу знакомств.
0: Да, просто вот этот день у меня по живой очереди прием. Приходите, лечитесь.
1: Мне кажется, очень хороший совет вы сейчас дали, потому что действительно, она может легко сказать, что... Последние дни у меня платный прием, стоит столько-то рублей. Вот прайс.
0: Да.
1: Вы в пятницу готовы вас встретить бесплатно. Ради всего этого делаю.
0: И еще есть один лайфхак. Взять на работу либо ассистента, либо администратора, которая, она же будет называть цену. Сказать, ну, я к этому отношения имею, вот она называет все.
1: Два рабочих решения. Уважаемые слушатели, вы когда слушаете наш эфир, вы должны понимать ценность тех людей, кто к нам приходит. Это реально люди практики. Не просто кто выдумывает решение, а через себя пропустили. И вот сейчас человек, который нас слушал, кто вообще писал нам этот вопрос с Хасавюрта, я уверен, может быть, сейчас она нас не послушает, но, может быть, записи посмотрит там, или же потом, когда выйдут...
0: Сейчас все хасовские.
1: Да, мы сейчас начнем писать. Так, у меня осталось еще ряд вопросов, особенно про то, что связано с смыслами, о деньгах и страхах. Но давайте после рекламного блока.
2: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
1: Так, у нас последний блок. В гостях у нас был Арслан Абакарович Лугуев, собственник и главврач стоматологии «Мастерская улыбок» доктора Лугуева. Прям как наше название, которое мы посмотрели у него, по его версии. Так, мы сегодня говорили про о том, как от страха к доверию, как эпатия сокращает воронку продажи, продающей медсуду, и повышает конверсию. У нас остался последний блок. И если, уважаемые слушатели, вы прослушаете, и вам стало интересно, еще раз говорю, вы потом завтра сможете найти нас в записи на Яндекс.Музыке, найдете подкаст «Мастерская маркетинга» и там дальше послушайте в записи. У меня был такой вопрос. Вот мы с вами говорили о деньгах, говорили о страхах. Теперь давайте о смыслах. Ведь в Дагестане многие люди живут с оглядкой на Всевышнего и на общество. Вот ваш бизнес, это про заработать на здоровье или же про социальную миссию? Если про социальную миссию, то какая она? Можете ее озвучить?
0: Помочь как можно большему количеству людей получить здоровую и качественную стоматологическую помощь и приобрести здоровую улыбку.
1: Поэтому его называется, да? Мастерская улыбок.
0: Да.
1: А вот для ваших пациентов, для ваших сотрудников, как вы это транслируете? У вас будут встречи, через ваши публикации. Как это вы доносите?
0: Первое, у нас бывает собрание. Угу. Раз. Второе, у нас бывает комплексное обучение для всех сотрудников. Сейчас у нас проходит обучение для врачей.
1: Какой тематики?
0: На текущий момент психология.
1: Психология.
0: Да, я люблю
1: психологию. Психология продаж? Или чего-то другого?
0: Отчасти тоже, да. Это именно умение понимать, какой психотип людей с тобой сейчас есть. Кстати, у меня есть свой авторский тренинг. В октябре я буду его давать.
1: О чем он?
0: 7 базовых психотипов. Мастер коммуникации. Именно клинические психотипы психологии.
1: Ну, насколько я знаю, вы еще немножко психолог. То есть я могу путать, да? Что-то вы еще развиваете в сфере психологии.
0: Да.
1: Что за сфера? Чем занимаетесь?
0: Мастер НЛП, тренер НЛП.
1: Ох, у меня сегодня даже чуть мурашки были. Почему я не могу сегодня нормально задавать вопросы? Потому что передо мной мастер НЛП.
0: Это комплимент, да, приму я его.
1: Хорошо. То есть вы миссию транслируете через, получается, совещание, встречи и тому подобное. А для пациентов это как происходит? Как они чувствуют эту миссию?
0: Теми же самыми комплексными планами, во-первых, различными вариантами планов лечения, раз. Mm-hmm. Плюс я им помогаю пациентам по оплате разбить их тот же самый план. Mm-hmm. У нас есть как внутренняя рассрочка от клиники, так есть, повторюсь, то, что я говорил, рассрочка от исламских партнеров.
1: У нас остались последние 5 минут, поговорим поэтому про каналы маркетинга, вернемся в нашу сферу. Какие инструменты маркетинга у вас сегодня хорошо работают? Ну, из-за того, что вы пробовали, тестировали. Какие, допустим, вас огорчили и разочаровали? Можно так, большими мазками.
0: Первое, самое первое, это сарафанка.
1: Угу.
0: Второе, что бы я отметил, наверное, скорее всего, Яндекс.Карты, геосервис, что-то.
1: Все-таки люди ищут там до сих пор на картах пойти в стоматологию. Просто для меня это удивительно.
0: Ищут хорошие отзывы.
1: А, они ищут отзывы, а не карты. То есть на картах ищут отзывы.
0: Да. То есть они.
1: Все, то есть, опять же, сарафанка. Сарафанка же написать отзывы на картах. Ага.
0: Ну, тот же самый элементарно баннер, то же самое радио, услышали мастерская улыбок, услышали доктора Лугуева.
1: Энное количество касаний, да, получается?
0: Да, они загуглили, посмотрели отзывы на агрегаторах, окей, видят хорошие отзывы, заходят, переходят, звонят.
1: Какой канал маркетинга вас огорчил? Не оправдал ваши ожидания вот за эти 11 лет, когда вы работаете? Ну, то вкладывалось, но не получилось, допустим.
0: Наверное, вот это билборды, которые светящиеся щиты. Они больше не про рекламу, они больше про узнаваемость.
1: Да, на самом деле, вот многие, кто про это говорят, сам же все-таки история про имидж, то есть про повторение, напоминание, касание и тому подобное.
0: Да.
1: Это не просто, что купи, купи, купи. Прямо... Я хочу просто подсветить, что дело в том, что когда мне люди говорят, что экраны не работают, я каждый раз говорю, что все-таки там упирается в оффер. Если, допустим, вы скажете, что вы у нас полечите там, профессиональную чистку сделаете, мы вам подарим iPhone, любой канал у вас будет работать. Ну, потому что это невероятно сильный оффер. Но это, конечно, экономически нецелесообразно. Поэтому мы ищем золотую середину и, соответственно, пробуем и тестируем разные гипотезы. Так. У нас остался последний блок «Блиц-опрос». Вы можете отвечать коротко, ну, как вы чувствуете, учитывая, что у нас тема про эмпатию. Маркетинг в одном слове – это?
0: Реклама.
1: Что вас больше всего раздражает в рекламе?
0: Навязчивость, но она и продает.
1: Хорошо. Клиент прав, да или нет? Клиент всегда прав, да или нет?
0: Нет.
1: Я скажу свое мнение. Я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом.
0: Клиент всегда должен оставаться довольным.
1: Да, хорошо. Чему вы хотите научиться в этом году? Личный или же профессиональный навык?
0: И то, и другое.
1: Какое именно? Чего вы хотите?
0: У меня стоит две задачи. Улучшить и усилить свои мануальные качества по хирургии и стать, скажем так, относительно хорошим управленцем.
1: Похвально, мы будем рассчитывать, что ваша команда это почувствует.
0: Она уже чувствует.
1: Она сейчас только аплодирует, когда слушает наш эфир.
0: Да, да.
1: Ваш главный принцип в работе?
0: Забота, внимание, честность.
1: Я хочу вас поблагодарить, Арслан Абакарович, за искренний, местами искрометный эфир, за то, что нашли время и поделились теми инсайтами, теми мыслями, которые, я думаю, что многим слушателям были полезны.
0: Мурат, благодарю за приглашение. Было крайне приятно, неожиданно приглашение в вашу студию. Умение делать комплименты, мне стоит у вас поучиться. Согласен.
1: Ну, а мне у вас НЛП. А также я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что мы не забываем ставить напоминания на следующий вторник, чтобы вы также провели вместе время на подкасте «Москва маркетинга». И хочу напомнить, что маркетинг – это не только про продажи, а про ту ценность, которую вы создаете для людей. Поэтому не забудьте отметить в календаре уже в следующий вторник, 16:00, на волнах радио «Прибой». Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новых встреч.
7: Лавина мощных хитов.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. В Дагестане 17 часов. На радиоприбой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Бывшим военным и силовикам начнут выдавать пенсионные удостоверения. Власти Махачкалы ужесточили правила ввода жилых многоквартирных домов в эксплуатацию. И Дагестан в числе лидеров по продажам туров в России. Теперь подробно. Совет Федерации рекомендовал одобрить закон, который установит правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений бывшим военным и силовикам. Документы затронут экс-сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ, Росгвардии, а также ряда других структур. Удостоверение станет официальным подтверждением права на положенные по закону социальные гарантии и льготы. Центробанк утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, который начнет действовать с 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Согласно нововведениям, при определении средней стоимости запчасти в расчет больше не будут брать цены аналогов, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Для расходных материалов вводится принцип расчета без учета скидок. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя Карводоканала, обвиняемого в массовом отравлении жителей Карабдахкенского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. По версии следствия, директор водоканала не контролировал качество питьевой воды, не сообщал об авариях и неудовлетворительных анализах проб, не организовал устранение нарушений, в том числе не прекратил подачу некачественной воды жителям и не провел ее обеззараживание. В результате в апреле более 100 жителей района, включая детей, попали в больницу с острым инфекционным заболеванием, вызванным кишечной палочкой. По Махачкале будут введены новые, более строгие стандарты для ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. С этого года каждый элемент жилого комплекса должен будет соответствовать строгим установленным нормативам, касающимся не только безопасности, но и комфорта будущих жильцов. Среди обязательных условий – полностью благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасадов зданий, полностью исправное лифтовое оборудование и многое другое. По данным Российского союза туриндустрии, Дагестан, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург лидируют по продажам туров летом этого года. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам, событийному и гастрономическому туризму. По данным туроператоров, туристы все чаще выбирают не только пляжный отдых, но и путешествия, совмещающие море, экскурсии, природу и местную кухню. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Начало шестого в столице. Друзья, с удовольствием приветствую вас теперь уже в рамках программы «Час желаний» на радио «Прибой». Всем желаю доброго вечера и хорошего настроя, которым, я надеюсь, вы будете делиться с нашими слушателями, с нами, посредством звоночка к нам в студию, либо посредством ваших смс-посланий, которые приходят к нам в аккурат на, в мессенджер Макс на номер 8-988-291-10-07. А нашим спонсором, как всегда, является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
1: Ну что ж, а теперь, наверное, приступлю к цитированию ваших смс-посланий. Итак, первая порция прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Иркутска. Скучаю за своей семьей. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Марьям Казиевой для моих родных. А вот, к сожалению, не написано, от кого смс-послание, но я думаю, что ваши родные и близкие в курсе сейчас, что будет звучать для них композиция, и они слышали ваш привет, и это, конечно же, радует. Песня обязательно прозвучит буквально через несколько мгновений. Далее. Добрый вечер, Алиса. Передаю привет вам и всему вашему коллективу. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «Любую». Есть такая возможность, есть песня у окна. Она называется. Давайте послушаем. Очень такая искренняя и замечательная. Прозвучит в самое ближайшее время. И вот еще одно смс-послание. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». В город Хасавюрт шлю свой салам. Зовут меня Абубакар. Поставьте Хизри Далгатова песню, пожалуйста. Ну, самая популярная его композиция — это «Странная подруга». Давайте мы ее с вами и послушаем. В общем, прерываемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. На радиоприбой час желаний.

0: Выбирай. Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что ж, одна за другой заказанные композиции отметились в нашем эфире, друзья. Мы же идем дальше. И я вновь напоминаю наш эфирный номер телефона 8-988-291-10-07. Именно сюда приходят ваши смс-послания. И я передаю ваши приветы и выполняю ваши музыкальные заявочки. Итак, далее продолжаем. Очередная порция прямо сейчас. Так, ассаламу алейкум, радиоприбой. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь душевное на даргинском языке. Хочу передать большой привет своим родным и близким в Левашинский район. Зовут меня Асадула. Ну что ж, Асадула, надеюсь, ваши родные и близкие услышат этот замечательный дуэт Сакина Аталибекова и Зарина Азизова. «Мир без войны» она называется. Очень душевная, красивая композиция. Далее идем. Так, здравствуйте, Алиса. Сегодня у моей племяшки Зюли день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. Она живет в городе Буйнакске. И поставьте, пожалуйста, зажигательную кумыкскую песню. Ну что ж, пусть ваша племяша растет здоровой, самое главное, счастливой девочкой. А что касается композиции, то в исполнении Аделя Уцумуева композиция прозвучит в качестве музыкального подарка. Далее, добрый вечер, салам алейкум всему коллективу радиостанции «Прибой». Желаю вам всего самого наилучшего, успехов в работе и в личной жизни. Спасибо огромное. Хочу поздравить всех жителей села Генджаул и попросить вас поставить песню Шуфутинского. Так, Шуфутинского, или это я... Вот это я прочитала старое смс-сообщение, давайте заново. Добрый вечер, салам алейкум, радио «Прибой». Желаю вам всех благ, здоровья и успехов в работе. Не хотел бы послушать песню Шуфутинского. Для моих друзей с уважением пишет нам Явмедин. Ну что ж, Явмедин, мы жлем вам огромнейший привет. Надеюсь, ваши друзья слышат ваш салам и ваш привет. Что касается композиции, то обязательно прозвучит. Итак, друзья, мы прерываемся на очередную музыкальную паузу.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Ginger.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГЕПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM. Слушай.

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Что-то около 18 минуточек у нас с вами есть, друзья, на исполнение ваших музыкальных желаний и предпочтений, поэтому продолжайте писать на номер 8-988-291-1007.

0: КМТС «Музыка» в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся» и «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. И вот еще одно СМС-послание. Здравствуйте, Алиса. Поставьте, пожалуйста, песню про родину, про Дагестан или Кавказ на лезгинском языке, если у вас есть. Передаю большой салам всей своей родне в город Дербент. Пишет нам Марзият из города Набережные Челны. Ну что ж, Марзият, прозвучит песня в исполнении Диляры Надыровой. Песня называется «Кавказ» на лезгинском языке. Надеюсь, понравится и вам, и вашим родным, и близким. Но прежде я напомню о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40. Реклама на радио.
2: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
3: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
2: Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
10: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
12: Час желаний. На радио «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране назвали средний размер новой семейной выплаты. Индексацию тарифов на электроэнергию в Дагестане перенесли. И в Махачкале проведут молодежный фестиваль «Дагфест». Теперь подробно. Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления меры соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования. В социальном фонде указали, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен НДФЛ. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывает по льготной 6%, а семья получает разницу между первоначальной и итоговой суммами. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в этом году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе Ставрополь-Энергосбыт проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. В части Кировского района Махачкалы сегодня ограничено водоснабжение. Как сообщили в едином операторе в сфере водоснабжения и водоотведения, в связи с аварийными работами на магистральном водоводе в поселке Семендер на проспекте Казбекова будет ограничена подача воды до 15 часов дня. Администрация Махачкалы информирует жителей и гостей столицы о том, что в период проведения молодежного фестиваля «Дагфест» в целях гарантирования безопасности дорожного движения будут введены временные ограничения на движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 22 часов 2 июля до 5 июля по улице Пушкина на отрезке от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Иракского. Жители просят с пониманием отнестись к введенным мерам, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно осуществлять планирование альтернативных маршрутов движения. Дагестанский борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев выступит на международном турнире, который пройдет с сегодняшнего дня по 2 июля в Ереване. Престижные соревнования соберут в столице Армении более 150 борцов из 13 стран мира. В составе сборной России представитель Дагестана выступит в весовой категории до 97 килограммов. Магомед Муртазалиев является призером чемпионата Европы и одним из ведущих российских борцов в своей весовой категории. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: В новом стиле Саида Мусаева открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Она так и называется «Народная». Вы знаете, друзья, за последние несколько лет мы наблюдаем настоящий бум интереса к народной музыке. Этот феномен, наверное, можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, людям хочется возвращаться к корням, к тому, что сформировало их культуру и идентичность. Ну, а во-вторых, народные мотивы, вобрав в себя многовековую мудрость и опыт, становятся не только музыкальным наследием, но и источником вдохновения для исполнителей и композиторов. И будем надеяться, что вот эта тенденция, она будет только приумножаться и расти. И в нашем эфире будет еще больше красивых народных песен. Ну, а я хочу поприветствовать вас в новом музыкальном, пожелать всем доброго, спокойного вечера и хорошего настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Набу только что в нашем эфире. Slow down, друзья, в переводе с английского означает «замедляемся». Вот и я подумала, мы все время куда-то бежим. Дела, планы, сообщения, дедлайны. Кажется, если хоть на минуту остановишься, все рассыплется. Ну, иногда именно в тишине, в моменте, здесь и сейчас, наверное, прячется самое важное. Сейчас время выдохнуть. Вот эта вот песня «Slow down», «замедляемся», словно такой знак для нас с вами немножко выдохнуть, потому что рабочий день подходит к своему логическому завершению, для многих уже завершился, ну и, наверное, оглянуться и подумать, я все-таки молодец, сделал немало работы, а сейчас забыть просто обо всех проблемах и суете и наслаждаться прекрасным летним вечером в компании с радиостанцией «Прибой». Прямо сейчас хочу предложить вам премьерную работу, очень чувственная и красивая, на карачаевском и балкарском языках. Нурлан и Лейла Урусова, а в рубрике «Премьера» прямо сейчас.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

заставляет сердце биться чуть быстрее. Пусть эта песня станет вестником счастья и подарит вам улыбку, друзья. Радостная весть, Шадхабар и группа Мирес только что в нашем эфире. 18:44 в столице, друзья. Подходит к логическому завершению и мое пребывание в эфире. Мне хочется пожелать вам тихого, спокойного, уютного, замечательного вечера, который вы проведете со своими родными и близкими. Ну а для того, чтобы просто отдохнуть и телом, и душой, нужно отпустить все заботы сегодняшнего дня и подумать о чем-то очень хорошем. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. Друзья, до новых встреч в эфире и пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Бывшим военным и силовикам начнут выдавать пенсионные удостоверения. Власти Махачкалы ужесточили правила ввода жилых многоквартирных домов в эксплуатацию. И Дагестан в числе лидеров по продажам туров в России. Теперь подробно. Совет Федерации рекомендовал одобрить закон, который установит правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений бывшим военным и силовикам. Документ затронет экс-сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ, Росгвардии, а также ряда других структур. Удостоверение станет официальным подтверждением права на положенные по закону социальные гарантии и льготы. Центробанк утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, который начнет действовать с 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Согласно нововведениям, при определении средней стоимости запчасти в расчет больше не будут брать цены аналогов, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Для расходных материалов вводится принцип расчета без учета скидок. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя Карводоканала, обвиняемого в массовом отравлении жителей Карабдахенского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. По версии следствия, директор водоканала не контролировал качество питьевой воды, не сообщал об авариях и неудовлетворительных анализах проб, не организовал устранение нарушений, в том числе не прекратил подачу некачественной воды жителям и не провел ее обеззараживание. В результате в апреле более 100 жителей района, включая детей, попали в больницу с острым инфекционным заболеванием, вызванным кишечной палочкой. По Махачкале будут введены новые, более строгие стандарты для ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. С этого года каждый элемент жилого комплекса должен будет соответствовать строгим установленным нормативам, касающимся не только безопасности, но и комфорта будущих жильцов. Среди обязательных условий – полностью благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасадов зданий, полностью исправное лифтовое оборудование и многое другое. По данным Российского союза туриндустрии, Дагестан, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург лидируют по продажам туров летом этого года. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам, событийному и гастрономическому туризму. По данным туроператоров, туристы все чаще выбирают не только пляжный отдых, но и путешествия, совмещающие море, экскурсии, природу и местную кухню. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины». «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись, на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
6: На радио Прибой притчи народов мира.
8: Радио Прибой.
9: Вы слушаете радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: А ялорих учичавус, а хвара туда, чихихаила, карай.
2: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».

0: Снова пошло.
1: Радио «Прибой». Соединяя сердца. В Дагестане 20 часов.
2: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая...

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходимо консультация врача.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
10: Музыка, которая греет.

0: Дженджа.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестол ибель.
2: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка

0: нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа. Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, наквидузар.
2: Глаза боятся, руки делают.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Radio Приbой. Best Radio 100.7 FM.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.
1: Табасаранская поговорка.
2: Мархлинг аляк юрт кап рубдар.
3: После дождя бурку не одевают.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытие!

0: ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Стал рабочий, давай, Сусан Булах, Сусан Булах.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.